0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я приехал сюда, захотел миллион.

властей. Я не вижу семью. Без меня моя дочь подрастает. В одиночестве ем, в одиночестве пью. Не заснуть, хоть уже расцветает. Прокурор и судья не дождутся меня. Не понять им, что я невиновен. Но компьютеры в памяти прочно хранят обо мне много всяких хреновин. Мне лицо поменять предлагают.

я по свету кручусь, заметая следы. Третий день проживаю я в Чили, мне пока что везет.

мой парус, ты мой берег. Ты добру и правде мера. Как я верил, как я верил. Но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно. Мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит. И глаза не лгут. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки.

Зачем мне эта жизнь? Отгорела, отзвенела, унеслась туманом белым наша грустная новелла. Стольких долгих, трудных лет, взгляд родной такой близкий, и волос пахучих искры. Но сегодня словно выстрел прозвучало «нет».

небо выводит рапсодию. Латанный френч, не меняя на фрак, сидит за картами их благородие. Карты, как масло, стекают на стол, взоры лаская лаковым тылом.

поднимая дрон атакующего эскадрона. Не наваждение, не дьявольский сон, за поражением вновь поражение, в черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию, да нету дороги туда. Та дама пиковая ваша убита. И все тот же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
2: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
3: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: нужна до боли.
1: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».

0: Фасон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
2: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

облаках, птиц переполох. Я глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь,

от весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: денег нет, какой же мамуты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Юджи, Юджи.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность

0: интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мужик не плачет. Мужик решает.
4: Мужское слово.
5: Мужской характер.
6: Мужик должен держать удар.
4: Мужик сказал, мужик сделал.
7: Терпи, ты же мужик.
8: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят, терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе. Разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
5: Где туалет?
7: Устал. Никуда не хочу. Побуду дома.
4: А если это навсегда?
6: Опять жена смотрит с упреком. Хоть разводись.
8: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro – это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия, хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
7: Поехали, я готов.
3: Дорогая, я соскучился.
6: Я на рыбалку.
4: Вот это жизнь.
8: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 20.

0: накануне нашего дня рождения мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся, а где-то ночью огоньки тихонько светятся.

здравствуй. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

равнодушно, с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить и с

0: шансон.
1: 7 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер Александр Новак заявил, что особое внимание планирует уделить Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам страны, где сейчас активно идут сельскохозяйственные работы. Власти продолжат следить за ситуацией, чтобы при необходимости обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов в регионы. На этом фоне госкомпания «Автодор» обратилась к водителям, которые летом чаще отправляются в дальние поездки. На многофункциональных зонах вдоль трасс просят не задерживаться у колонки после заправки, не блокировать проезд и соблюдать схему движения на АЗС. В компании напоминают, что сначала нужно заправиться, переставить автомобиль, а уже потом спокойно отдохнуть, перекусить или выпить кофе. Минкультуры планирует с 1 сентября увеличить баланс пушкинской карты. Номинал вырастет с 5 до 7 тысяч рублей. Проект постановления подготовило министерство. В документе говорится, что в список доступных культурных учреждений добавят цирки. В случае одобрения инициативы новые правила начнут действовать уже с осени. Программа «Пушкинская карта» действует в России с 2021 года. Карту могут бесплатно оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Деньги выделяются государством и могут быть потрачены исключительно на культурный досуг. В России сегодня отмечается День семьи, любви и верности. По всей стране пройдут праздничные мероприятия, концерты, театральные представления, фестивали, спортивные и семейные старты, а также мастер-классы и флешмобы, благотворительные акции для детей из малообеспеченных семей и детей-сирот. Ключевым событием праздника станет Всероссийский парад семьи, который проводится уже четвертый год. В 2026 году он охватит более 200 городов России. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Ну что, девочки, вы хотели лето? А нет, сегодня лето не будет. Сегодня
1: и в ближайшие две недели лето вообще не будет.
0: Гроза. Сегодня до 20 градусов. И начиная с 10, во всяком случае в Москве, начиная с 10 часов будет идти дождь, который закончится в 21.00. Вы представляете? Но мы о таком лете мечтали. Все-таки июль. Все-таки хотелось бы как-то позагорать и покупаться уже.
1: Видишь, солнечная активность, она на самом деле вредит коже, поэтому давайте...
0: Хорошо, хорошо, будем молодо выглядеть, да, дорогие друзья.
1: Гулять под июльским легким дождичком.
0: Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра. 8 июля на календаре. День прекрасный, день влюбленных.
1: День, когда экватор недели стучится нам в дверь. А еще сегодня день семьи, любви и верности, конечно же. Мы уже вчера к нему готовились. У нас вчера.
0: Мы уже во всеоружии.
1: Также сегодня день обнаруженных заначек. Мне кажется, в день семьи, любви и верности очень приятно это обнаружить очень, да. чужую заначку. А день общения со Вселенной. А Всемирный день борьбы с аллергией. А еще сегодня день бамовца и Всемирный день разоблачений.
0: Шикарно.
1: Это как шикарно. Раз заначки, наверное.
0: В общем, со всеми этими замечательными событиями, дорогие друзья, мы вас поздравляем. Впереди новости, которые вы и проспали.
1: Наш любимый черный ящик и фирменный музыкальный гороскоп на радио Шансон. Доброе
0: Все
1: утро!
0: Все будет доброе утро. Я помню.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Итак, если вы думали, где бы подзаработать, как бы сделать так, чтобы сильно не уставать, но при этом и какая-то копеечка падает, так вот вам лайфхак. Москвичи начали сдавать себя в аренду на шашлыки за 3000 рублей.
3: Типа компаньон или как? Или на мясо?
2: Сейчас все расскажу. Естественно, не на мясо. За 3000 рублей можно заказать себе компанию для пикника. Человек поможет, во-первых, пожарит мясо, во-вторых, просто поддержит разговор, в-третьих, скажет тост, и в-четвертых, сыграет на гитаре.
3: А
2: угадайте,
3: что, скажи кто... честно, твое
2: это
3: объявление?
2: Я.
3: Вот правда.
2: Ты представляешь, это я. Все, вот,
3: а
2: все описали
3: мне. Сколько ты берешь
2: мне
3: за час, компаньон?
2: Ну, здесь написано за 3000, но раз написано за 3, надо, значит, за 3. Что же делать?
3: А шашлык может быть любой?
2: Шашлык?
3: Если это будут просто обжаренные шампиньоны, ты будешь?
2: Ты будешь смеяться, но за последний год спрос на такие услуги вырос в 3,5 раза.
3: У людей что, друзей?
2: Особенно
3: нет,
2: в Москве.
3: Или они только могут купить мясо и забронировать беседку, остальное кто-то должен делать другой.
2: Ну, компания, главная компания. Мне кажется, даже вот не то, что там важно, чтобы человек мог вам пожарить мясо, а вот мне кажется, важно, чтобы, во-первых, поддержать разговор. Это да, это
3: ну,
2: про
3: кстати,
2: нас.
3: Кстати, да.
2: Во-вторых, скажет тост. Ну, это, конечно, тоже мы. Ну, и в-третьих, сыграть на гитаре. Ну, это тоже мы.
3: На самом деле, ты знаешь, вот ты смеешься по поводу сыграть на гитаре и сказать тост. И вообще, поморы, это такой, в общем, древняя история про то, люди, которые, население Архангельска, которые ходили на долгое время, когда не было снега, на охоту, в общем, во льды Баренцева моря, вот это вот все. Ну, даже и не Баренцева, а Белого моря. И, короче, история в том, что там были те, кто охотники и рыбаки, и всегда они брали с собой одного человека,
2: Тамаду.
3: Который, ну,
2: Тамаду.
3: Типа, да, веселил их,
2: ребята,
3: рассказывал
2: ребята,
3: сказки.
2: Ребята, сейчас клюнет, такой, отвечаю. Знаешь, а пока давайте
3: ну,
2: тост.
3: Ну, просто они могли уйти туда и на 4 года, в общем, и чтобы не сойти с ума,
2: на 4
3: им нужен
2: года?
3: Был вот этот вот весельчак.
2: Ребята,
3: если,
2: уходили,
3: например,
2: на 4 года?
3: Льдами могло их коч поморский расколоть, они не могли вернуться. И этот вот человек их веселил, и все то, что они добывали, они
2: Боже
3: делились
2: мой.
3: С ним поровну. Не так, что ему чуть-чуть давали, он был один из самых главных людей. Поэтому карманный весельчак, ну не карманный, а типа походный, компаньон и все такое, это всегда было важно.
2: Ну тут, просто, не, я лучше шашлык
3: я
2: пожарю. Мари, я понимаю. Ты хочешь меня на 4 года куда-то отправить? Нет, ребят, я вот это, шашлычок, вода, вот коньячок, вот это, беседочки и под гитарку
3: попою. Слушай, ну погода-то так себе, может повысить цены в дождь? Что ты думаешь? Поэтому на 2 недели дожди в столичном регионе.
2: Ужас какой.
3: Слушай, панду Катюшу заберут в Китай, когда ей исполнится 4 года. Московский зоопарк попросил оставить панду в Москве, а по закону панды должны отправляться в Китай, когда им исполняется 4 года. Потому что это специальная программа на размножение, и в августе Катюше уже 3 годика исполнится. Хоть бы ее нам оставили, мы так уже к ней привыкли.
2: Они оставят же,
3: мы
2: да.
3: следим за,
2: не
3: за ней с детства.
2: Китайцы всегда дают панд только в аренду. На какое-то время, на какой-то срок.
3: А Катюша же уже привыкла, что Катюша к ней москвичи привыкла, приходят
2: да,
3: на нее смотреть,
2: хороший.
3: И гости столицы.
2: Она такой
3: она хороший. В Китай поедет?
2: Она такая мимимифная.
3: А можно так не разгореться?
2: Да, можно. Так, россиянам хотят разрешить тратить мат-капитал на ремонт. По мнению депутатов, это позволит семьям улучшать условия жизни детей, если новое жилье не нужно или нет возможности его купить. В общем, да. Хотят разрешить мат-капитал тратить на ремонт.
3: Мы узнаем, что в черном ящике, а еще узнаем, почему наш слушатель Евгений вчера плакал 78 минут.
2: Да.

0: же в черном ящике.
1: Если вы, дорогие друзья, думаете, что сегодня будет легко, то будет сегодня очень нелегко, потому что вы сегодня будете узнавать новые слова вместе с ведущим Мариной Дымовой Артемом Деминым, потому что я до сегодняшнего дня даже не подозревал о существовании того, что находится в черном ящике. Давай, Марина,
2: слушайте,
1: подсказки.
2: Свои. На самом деле мы загадали нечто очень интересное, про это правда не все знают, но те, кто узнает, очень, мне кажется, как-то очаровывается, заинтересовывается, хочет про это побольше узнать, потому что, ну, мне кажется, есть у нас некоторая такая вот любовь к тому, что ушло или да, потеряно. В общем, так, основано это было в 1600 году по указу Бориса Годунова.
1: Это что-то съедобное или несъедобное, что там было основано?
2: Это город.
1: А, это город.
2: Это город, причем... Сейчас этого города уже нет. Он остался только в истории, в каких-то заметках, воспоминаниях. И действительно, образованные люди, которые увлекаются изучением истории, они про этот город знают.
1: Город, которого нет. Где-то я это слышал уже.
2: Город этот, так, ну если я скажу, сколько лет он просуществовал, то
1: это
2: сразу
1: все, конечно.
2: Же, конечно, все угадают, что это за...
1: Туринск, Грустина, Троя.
2: Ну, про Трою, конечно, вы загнули. В общем, туда не... потом, в какой-то момент, запретили туда ход морем практически на 250 лет. Вообще про этот город не вспоминали. Добраться туда можно было действительно только морем, потому что других дорог, конечно же, туда никаких не было в те времена. А сейчас, что можно сказать, почему этого города не стало? Во-первых, произошло оскуднение пушных ресурсов, а все туда морем шли именно для того, чтобы добывать пушнину.
1: Тьму таракань, царев Борисов.
2: Потом в 1619 году серьезно, значит, произошел серьезный пожар. Потом царский указ, который запрещал морским судам ходить туда под страхом смертной казни. А сделано это было, чтобы контролировать торговлю и собирать пошлины с тех, кто туда выдвигается, в этот город, за пушниной как раз. В общем, потом был еще один крупный пожар, после которого город так и не восстановился. Так, сейчас ближе всего к этому городу, наверное, находится город Туруханск.
1: А уже, кстати, предлагают вариант Туруханск.
2: Предлагают, да. Ну, в общем, на самом деле, по-другому этот город еще называют русский Клондайк. Первый русский город в Заполярье.
1: А, это еще и Заполярье?
2: Да, это город-легенда, богатство, которое принес его жителям пушной промысел. И привлекали купцов не только из русских земель, но и из Англии, из Голландии. Короче, все туда как поперли за пушниной, что в какой-то момент пушнина.
1: Но сейчас
2: там...
1: уже поздно туда перейти, потому что там ничего уже нет.
2: Ничего уже нет,
1: а кажется. Там что, просто поле или что там сейчас?
2: Ну, всего 70 лет город просуществовал.
1: О, все, так что-то мало.
2: Кто-нибудь угадал название?
1: Конечно, отгадали на 5-й секунде. Уже отгадала.
2: Мангазея?
1: Да, уже... Елена, да, прислала Мангазея. Действительно, я не знаю, как Елена это быстро так сделала, но она молодец. У Елены на аватарке закат на пляже.
2: Почитайте, очень интересная история про этот город и вообще про всякие легенды, которые с ним связаны. Елена красотка, я считаю, молодец.
1: Ну, то есть вот сейчас на месте этой Мангазеи что находится в итоге?
2: А я что, была там, ты хочешь сказать? Мне кажется, ничего.
1: Просто
2: ты представь,
1: лес?
2: Это Заполярье.
1: Просто лес, льдины, Заполярье.
2: Сейчас, наверное, не льдины. Сейчас, наверное, льдины подтаяли.
1: Степь?
2: Нет, в смысле, я имею в виду сейчас такое время года. Нет, ну это как бы за полярным кругом. Что, какая там, тундра, наверное?
1: Тундра, точно. Там, наверное, сейчас тундра. Ну ладно, все, короче.
2: Там сейчас тундра.
1: Там сейчас тундра. Как и у нас в голове. Спасибо огромное вам, Елена. Ждем ваш номер телефона. Пришлем вам сувенир от радио «Шансон». А впереди у нас еще новости и наш фирменный музыкальный гороскоп.

второй Д. Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

она халвы не раздает, а чаще нас за шиворот берет. А жизнь всегда и в случае твоем

0: и ты прорвешься.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
9: Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Такие новости.
13: Такие новости.
12: На «Радио «Шансон».
14: Итак, дорогие друзья, если вы собрались в ближайшее время на свадьбу и не знаете, что подарить молодоженам, то дарите бензин. Бензин уже начали дарить.
15: Ну, должны быть тогда какие-то праздничные канистры белые, знаешь, такие типа «Совет да любовь».
14: Ну, красиво, красиво. Ты молодец, ты могла бы открыть
15: Я у мамки маркетолог.
14: Магазинчик свадебных аксессуаров. Марины Дымовой, прям так и назывался бы. И там прям заходишь, канистры белые, канистры розовые.
15: Ну, розовые, не серьезно. Розовые для девичника.
14: Вот зато песня красивая есть. «Розовая канистра, дитя закат». А, это нет, не про нее. Так, внимание, бензин начали дарить на свадьбы. В соцсетях уже завирусилась памятка, где объем подарка зависит от того, кем вы приходитесь молодоженам. Запоминайте. 5 литров бензина вы можете подарить, если вы плюс один, то есть вдобавок с кем-то идете, или вы какой-то дальний знакомый. 10 литров, если вы работаете вместе с молодыми, то есть коллега. 15 литров, если вы прям не просто коллега, а друг. 20 литров, ну это уже прям
15: лучший друг. А молодым потом бензоколонку, что ли, открывать?
14: Подожди,
15: или в чем
14: дай,
15: прикол?
14: Дочитаю. Прикол в том, чтобы дочитать до конца, а не перебивать.
15: Это кому я, Артема, я буду тебя перебивать.
14: 30 литров, если вы родственник, ну такой, брат или сестра. 40 литров, если вы очень близкий родственник. Ну и 50 литров уже могут подарить только родители. Это полный бак. 50 литров. Дорогие дети, мы с мамой решили подарить вам

0: Мельхиор.
1: Ну, Мельхиор, знаете ли,
0: нет,
1: на любителя.
0: Только звучит
1: его
0: дорого, да?
1: Его чистить сложно, Мельхиор этот ваш. Хотя звучит, конечно. Мельхиоровая...
0: Вилка.
1: Свадьба бывает мельхиоровая, бывает фарфор. Ты, кстати, знаешь же все эти виды свадьбы?
0: Нет.
1: А ты ведешь только самую первую, если потом, типа, там, бумажная, хрустальная,
0: не, меня
1: фарфоровая.
0: Как-то, ну, как
1: вот
0: у нее это было, меня приглашали на первую, и потом приглашали на какую-то там совместную.
1: Люди же начали забывать, что ты ведешь свадьбы исключительно в стихах.
0: Да.
1: Ты думаешь, почему тебя не зовут? Они не знают, какой ты затейник. Можно первую строчку?
0: Прежде чем за стол садиться, все должны мы убедиться, что счастливая семья создается здесь, друзья. Ты скажи, невеста прямо, без обмана, часом не была ли ты пьяна? Дав согласие на брак. Раз решилась, не отступишь, верный будешь,
1: буду,
0: не разлюбишь.
1: Буду.
0: Честно говори, не трусь, ты клянешься там.
1: Клянусь.
0: Молодец.
1: Представляете,
0: вот.
1: Он вот так ведет свадьбу. Я думаю, чуть человек без дела сидит
0: все выходные.
1: А теперь как ты это делаешь? Уже не так?
0: Теперь уже,
1: задорно.
0: К сожалению, не так уже, да. Уже в стихах.
1: Да.
0: Свадьбы в стихах ушли в прошлое.
1: Егорыч уже не тот. Хотя, Артем, мозг достигает своего пика в 55-60 лет. Если ранее считалось, что пик активности мозга приходится на 20 лет, то теперь ученые поняли, что скорость реакции и рабочая память действительно лучше как раз в 20-25, но способность понимать эмоции других людей возрастает, например, только к 40 и к 50 годам, а словарный запас вообще до 67 лет продолжает расти. Mm. Так что, возможно, когда тебе будет 67, mm-hmm. ты напишешь новую версию вот этой свадьбы в стихах, и люди, которые ранее слышали вот эту версию, смогут уже
0: которые женились на этой версии, да, уже...
1: Там еще что-то у тебя про Жигули было. Давай вот эту строчку.
0: Нет, давай про Жигули не будем.
1: Не будем?
0: Ну, там про подарки, да.
1: Ну, так надо знать, какие подарки. Короче, друзья, Артем целый месяц будет в отпуске. Если хотите подкинуть ему работенку и хотите поржать на своей свадьбе так, что люди даже не успеют съесть торт, то, пожалуйста, вот.
0: Так,
1: нативной рекламы.
0: Собственная квартира – основной критерий привлекательности мужчины для москвичек. Только для москвичек делается акцент на девушках-москвичках. Отсутствие квартиры у мужчины старше 30 лет – существенный недостаток, по мнению женщин. Собственное жилье ассоциируется со стабильностью, возможностью строить планы, избавляет от неопределенности, но и позволяет строить планы, как отжать комнату из этой квартиры.
1: Ну и позволяет не отпрашиваться у мамы, ну, в смысле, не спрашивать: «Мама, можно я приведу сегодня девушку?» Mm-hmm. Квартиру в московскую.
0: Mm-hmm. Ну да, как вариант. В принципе, да. Это
1: так,
0: удобно.
1: А что же там обсудить в 8 утра?
0: В 8 утра? Давай что-нибудь обсудим.
1: Давай. Но пока гороскоп.
0: Пока гороскоп.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 8 июля. Давайте смотреть, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны, этот день станет одним из лучших в этом месяце. Вас ждет повышение и зарплаты, и счастья в личной жизни. Верьте в себя, все получится, ваша песня. Как же я соскучился, Сергея Куренкова.
2: Тельцы, а вам нужно сегодня контролировать свои желания. Бойся своих желаний, вот у вас прогноз на этот день. А ваша песня «Лаве» Валерия Кураса.
1: Близнецы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко, но если вы решитесь дать волю чувству юмора, то об этом все пожалеют. Ваша песня «Ты подарил мне все», Тамар Кутидзе.
2: Раки, не шокируйте людей сегодня своей излишней резкостью. В личной жизни у вас могут появиться хорошие шансы что-то наконец-то изменить. А настроение этой среды ловите в песне «Твой каприз» Александра Круга.
1: Львы, очень скоро судьба предложит пойти на обдуманный риск и поможет добиться успеха. На работе накопились вопросы, которые решить под силу только вам. А ваша песня «Дворы» группы «Лесоповал».
2: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Конфликты могут быть вызваны вашей вспыльчивостью и желанием делать все по-своему. А настроение ловите сегодня в песне «Кукушка» Евгения Григорьева.
1: Весы, смело беритесь за самые трудные дела, но не спешите с оценками и комментариями. А вечер проведите с друзьями в хорошей компании. Ваша песня «Владимирский централ» Михаила Круга.
2: Скорпионы, не беспокойтесь. Ваша настойчивость и внимание к деталям помогут вам добиться любых высот. Ваша песня сегодня «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
1: Стрельцы, хороший день для публичных выступлений. Хороший день, чтобы продемонстрировать свое ораторское мастерство. Ну и, конечно, вокруг вас могут кипеть настоящие страсти. Ваша песня «Не женаты» Игоря Саруханова.
2: Козероги, дела, которые вы начнете сегодня, будут удаваться и порадуют вас своими невероятными результатами. Настроение ловите в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
1: Водолеи, желательно не рассказывать о себе лишнего в незнакомых компаниях и старайтесь сегодня избегать случайных знакомств. Они вас могут привести к неприятностям. Ваша песня «Корпоратив» Виктора Дорина.
2: Рыбы, в эту среду оптимизм будет вашим главным помощником. Вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе, так что ничего не бойтесь, все обязательно получится. А ваша песня сегодня «Стоп, стоп, стой» Александра Розенбаума.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме, и теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент. В Краснодарском крае возобновили работу 80 автозаправочных станций, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, такого результата удалось добиться благодаря увеличению поставок бензина и дизеля. Сейчас принимаются меры для сокращения сроков разгрузки и доставки топлива на автозаправочные станции. Кондратьев подчеркнул, что ограничение в 20 или 30 литров на один автомобиль, а также запрет на продажу в канистры и другие емкости сохраняются. В России хотят ввести символическую плату за регистрацию брака в 1 рубль. Сейчас за государственную регистрацию, заключение брака и выдачу свидетельства необходимо заплатить 350 рублей. Депутаты Госдумы предлагают снизить эту сумму до 1 рубля. Законопроект направлен в правительство России. Мера призвана стать символическим жестом поддержки института семьи и приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России сегодня, 8 июля. В заключение выпуска официальный курс валют. На среду, 8 июля, доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 21 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 17, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление низкое 739 миллиметров ртутного столба. Ну а далее в рамках утреннего шоу обсудим, как вы порадуете свою вторую половинку в День семьи, любви и верности. Пишите в МАКС. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Балансер утреннего шоу. Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Ну что, друзья, поздравляем всех с Днем семьи, любви и верности. И, конечно, в этот день хочется поговорить, отмечаете ли вы этот праздник, как вы порадуете свою вторую половинку. Может, у вас есть какое-то фирменное коронное блюдо, которое вы сегодня после работы приготовите на вечер.
0: Или есть фирменный коронный подарок, который вы уже придумали, что подарите. Как сделаете приятно своей второй половинке?
1: Вообще интересно, ведь праздник появился в нашей стране не так давно, когда действительно про него стали говорить, стали устраивать различные концерты.
0: Ну, как альтернатива вот этому Дню влюбленных. Да,
1: действительно, День Петра и Февронии – это наш народный такой праздник.
0: С каждым годом он набирает свои обороты, становится все более и более известным и популярным. И, конечно, он, я могу сказать, уже начинает немножечко вымещать, как бы, да?
1: Конечно.
0: Вот этот День влюбленных, потому что если раньше этот День влюбленных у нас прям вот он был такой, мне кажется, достаточно активный, и все там какие-то готовили подарки, то сейчас
1: он
0: уже уходит на второй план.
1: Мне кажется, он был активный среди вот школьники, подростки, вот эти
0: он
1: цветочки,
0: был модным,
1: валентинки.
0: Он был трендовым, да? А сейчас все-таки смещается вектор в сторону праздника нашего, который отмечается сегодня. Да.
1: Если тот праздник, там уже вокруг него придумана целая маркетинговая или маркетинговая история по поводу всяких этих шары в виде сердечек, ну вот это вот всякая история. День Петра и Февронии, День семьи, любви и верности, пока вокруг него нет каких-то, как это, традиций, да?
0: Ажиотажа нет определенного,
1: как это должно,
0: да,
1: быть, потому что что-то мы и не видели сейчас сегодня
0: очередей
1: на улице полным-полно мужчин с букетами.
0: Да,
1: такого
0: да,
1: пока
0: да.
1: Нет.
0: Нету и очередей на Рижском рынке, опять же.
1: Да. Поэтому хотим у вас узнать, как вы отмечаете этот праздник, сложилась ли уже у вас в семье такая традиция, ну и как свою вторую половинку порадовать.
0: Ну и если не отмечаете этот праздник, да, то напишите, почему, да, что вам мешает и когда вы начнете уже это делать. Пишите плюс 7-909-955-1030. Мы, Артем Демин и Марина Дымова, ждем ваших сообщений.
2: Из цветной капусты мы варили, было вкусно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пили водку, чай горячий, а хозяева на даче. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Сюда мы влезли поздно ночью, пошел уж третий день.
4: Нам нравится здесь очень.

0: откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, хотим сегодня с вами поговорить о празднике, который отмечается сегодня. И не только о празднике, а хотим поговорить о том, как и чем вы радуете свою вторую половинку. Может быть, вы что-то готовите вкусненько и радуете этим свою вторую половинку, потому что путь к сердцу вашей второй половинки лежит через желудок вашей второй половинки.
3: Вообще, вот да. На самом деле, правильные вещи пишет Надежда Устинова, наша постоянная слушательница. Она пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. Праздник пока не задался. Решила омлет необычным способом приготовить для мужа в пакете. Нужно яйца, сбитые с молоком, варить. Так себе результат. Муж отведал, сказал, пойдет, но как-то не уверена. Теперь придется реабилитироваться праздничным ужином. А так, я считаю, что в праздник не обязательно должен быть ажиотаж. Спокойная разумная размеренная жизнь полезнее для организма. Ладно, пошла мужа с праздником поздравлять, обнимать.
2: Ну, какая молодец,
3: да. Смотрите, меня, например, вообще очень сильно бесит такая история, что почему-то нужно кому-то напоминать, что вот есть праздник, поздравь свою вторую половину. То есть даже 14 февраля, вот в этот день всех влюбленных, меня это всегда бесило, что людям нужен какой-то повод, чтобы признаться в любви. Мне кажется, повод не нужен, и действительно должны быть просто какие-то свои семейные традиции.
2: Хорошо, то есть... Марина, все, стоп, игра.
3: Так.
2: Вопрос на засыпку.
3: Давай.
2: Как бы ты порадовала свою вторую половинку, если бы она у тебя была. Сейчас было грустно, да? Хорошо, вот представь. Да что тут представлять? Ну, ты бы что-то приготовила бы. Вот ты бы приготовила бы своей второй половинке там какой-то сюрприз, я не знаю.
3: Слушай, ну мне кажется,
2: это была бы еда,
3: те люди, которые
2: были бы носки.
3: И так живут, семья, да? Угу. То есть, как бы, ну, одно дело, когда действительно все так сильно устают, что они обычно еду только, например, там заказывают, да? Угу. Ну, то есть, еда, понятно, что праздничный ужин, ну, вот на Новый год он может быть, на день рождения, какое-то застолье, когда пришли гости.
2: 8 марта, нет?
3: Ну, 8 марта тоже как будто бы нет. Ну, то есть, там, клубника, например, 8 марта, это прикольно, потому что у нас зимой как бы ее нет. И
2: ну, да, вот пластмассовую клубнику купите, да, в супермаркете.
3: Атмосферненько как будто бы. Но я к тому, что, мне кажется, когда люди вместе живут, они и так друг друга радуют, и жена всегда что-то вкусненькое готовит.
2: А вот муж должен что-то вкусненькое готовить.
3: А вот как раз это тот день, когда тот, кто обычно не готовит, должен такой: бац, сейчас я тебя удивлю. Uh-huh. Что-то вот такое. Либо куда-то вместе сходить. Как-то вот, ну, необычно провести время, чтобы это действительно было ощущение праздника, какого-то сюрприза. Например, если вы все время дети, всякие дела. Нужно куда-то тогда... Хотя это день семьи, значит, надо куда-то вырываться всей семьей. Может быть, сходить в парк аттракционов.
2: Да, сегодня прекрасная погода. Точно, ребята, идите в парк аттракционов.
3: Ну, Артем, во-первых, нас слушает вся страна. Если у тебя в Москве после 10 начнется слабый дождь, вообще-то летний дождь, ничего страшного. А то, что касается всей страны, ну, то есть, можно придумать какое-то путешествие одного дня. Или вечером съездить, я не знаю, куда-нибудь встретить закат красиво. То есть,
2: ну, это если есть бензин, опять же, надо. Можно куда-то съездить,
3: ну,
2: вот если
3: есть. Слушатель же уже пишет, есть, что как он будет поздравлять свою вторую половинку. Поеду,
2: как?
3: Отстаю в очереди несколько часов. Мне кажется, это будет лучший подарок. Заливать бензин.
2: Это у нас пишет кто?
3: А не подписался молодой человек.
2: А, Ик, Айкей. Хороший, ну, да. У вас ник, Айкей.
3: Давай угадаем, наверное, это Иван.
2: Игорь Костылев. Нет?
3: Может, Крошкин.
2: Крошкин, да, Картошкин. Так, Газарес пишет.
3: Вот молодой человек, который поедет девушке заливать бензин со второй планки. Скажите, как вас зовут, а то как-то мы тут сидим, да, думаем, гадаем.
2: Газарес пишет, что никак не будет он поздравлять. А Сергей пишет, что: дорогие ведущие, сегодня, к сожалению, работаю, но обязательно после работы куплю свой любимый букет ромашек. Прекрасного денечка. Кстати, да, букет ромашек. Вот 14 февраля ты не найдешь букет
3: Илья
2: ромашек.
3: Илья зовут нашего.
2: А, Илья. Ну, слушайте, здорово.
3: И не Картошкин он пишет.
2: Да, не Картошкин.
3: Значит, ты не Крошкин.
2: Так, любимый букет ромашек куплю. Прекрасно вам денечка. Спасибо огромное, спасибо. Пишите и вы, дорогие друзья, чем порадуете свою вторую половинку. Может быть, что-то вкусненькое приготовите. А может быть, у вас есть какое-то коронное блюдо, которая всегда на праздничном столе у вас.
3: А может, вы не любите официальные праздники, у вас какие-то другие даты, которые важнее?
2: Напишите про свои неофициальные праздники.
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
0: Здоровье собаки начинается с ее миски. Забудьте об аллергии и проблемах с пищеварением. Хвост Маркет – территория натурального питания для ваших питомцев. Мясо, субпродукты и лакомства с заботой о каждом хвостике. Порадуйте своего любимца. Наш адрес – город Костомукша, улица Героев, 2.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня хотим поговорить о том, как вы радуете и чем вы радуете свою вторую половинку. Пишите нам об этом. Плюс 7-909-955-103-0.
2: Как ты радуешь свою вторую половинку, Артем?
1: Хороший вопрос.
2: Или ты не хочешь это обсуждать в эфире?
1: Хороший вопрос, но, наверное, пока...
2: Никак. Ты как зарез, видишь? Никак.
1: Нет, ну, у меня просто так... Бурные такие события происходили в последнее
2: Но время. Я тебе не про это говорю. Есть у тебя какое-то фирменное блюдо, которое ты понимаешь, что вот когда ты его готовишь, это праздник у человека, который находится рядом.
1: Ну, таких типа, блюд, к сожалению, не очень много.
2: Или ты не готовишь, и это праздник уже, что наконец-то кто-то от плиты там откатился уже.
1: Нет, я, конечно, готовлю, вот, и у меня... небольшой ассортимент, скажем так, праздничных блюд.
2: Ну, то есть это суп фубо и какой-нибудь твоя, как ты там делаешь это?
1: Том-ям и вок.
2: А, ну вот это азиатчина.
1: Азиатчина, да.
2: Ну, понятно. Слушай,
1: немножечко азиатчины на русской земле.
2: Вот представь, да, ты среднестатистический мужчина. Ты бы в этот день хотел какой-то типа подарочек из серии, там, пена для бритья, носки.
1: Носки для бритья.
2: Или, может быть,
1: или что-нибудь еще для бритья.
2: Какой-то сюрприз, типа там, дорогой, я купила нам 2 билета на картинг. Поехали там, покатаемся. Ну, что-нибудь такое, что-нибудь необычное.
1: Прикольно.
2: Или, кстати, там, дарю тебе нож. Хотя ножи дарить нельзя вроде как. Или часы. Ну, то есть это должен быть какой-то подарок или эмоции, впечатление и какое-то что-то вот, ну, необычное, чего в твоей жизни не было.
1: В моей жизни было все. Но, скажем так, эмоция, да, это было бы хорошо.
2: Ну, разве женщина хоть раз вывозила тебя на Мальдивы? Зачем ты говоришь, что в твоей жизни было все?
1: Сейчас было обидно.
2: Мне тоже, кстати.
1: Сейчас было обидно, потому что тебя тоже не вывозили на Мальдивы.
2: Ни женщины, ни мужчины, да. Это правда.
1: Ну вот. С вами ведущий утреннего шоу, которых никто никогда не вывозил на Мальдивы. Поэтому давайте не будем говорить о Мальдивах. Давайте о Муроме поговорим. В Муроме ты была?
2: Да, вот, Муром, роскошный город.
1: Праздника сегодняшнего как раз.
2: Причем, ты знаешь, до того момента, когда я побывала в городе Муром, когда я слышала историю про Петра и Февронию, меня она не трогала. Но вот когда ты оказываешься в том монастыре, видишь памятник этой паре, вообще знаешь всю их историю, ну, это действительно до мурашек. В такие моменты, ну, понятно, что может быть что-то, это немножко какая-то, ну, легенда, да. Но в целом, когда вот узнаешь, если вот почитать, меня это не так трогало. Но когда я оказалась в этом монастыре, погуляла по улочкам этого города, я поняла, что действительно это очень сильное энергетическое место. И оказавшись там, ты понимаешь, что да, я хотела бы в своей жизни такую любовь, как у Петра и у Февронии. Поэтому, может быть, действительно это повод многим нашим жителям нашей страны хотя бы раз в жизни в этот город поехать. Тем более там сейчас какой-то глобальный ремонт на набережной. И говорят, что к 2028 году ремонт на набережной закончится и будет там красиво. При этом в городе огромное количество каких-то, знаешь, такой городской
1: там
2: скульптуры.
1: Там Волга? Какая там река-то?
2: Ака. Там невероятно много... цветов. Я там была, когда это было октябрь, уже было прохладно, ну просто весь город в розах, причем там, знаешь, много уже таких стареньких, подубитеньких домиков, но сказали, что мэр или какое-то там вот руководство города обожают цветы, и там просто все в каких-то невероятных цветах. Я,
1: кажется, лучше бы
2: была
1: мэр
2: в восторге.
1: Уважал бы не подубитенькие дома, а отреставрированные.
2: Не, ну, дома же не могут все сразу сделать цветы, посадить попроще. Ну, в общем, мне Муром очень понравился.
1: Ладно, дорогие друзья, если вам тоже нравится Муром, или если вам нравится программа Дмитрия Малыгина, то делайте их громче, дави на газ прямо сейчас.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Каждый день мы наблюдаем за подорожаниями. Ощутимее всего это происходит на автомобильном рынке. К ценникам прибавляется не 5 и не 10 рублей, а сразу десятки и сотни тысяч. Так, аналитическое агентство «Автостат» выяснило, что за последние 10 лет новые автомобили стали дороже вдвое. А если говорить точнее, то прибавили 107% стоимости. На рынке бывших в употреблении автомобилей ситуация еще более впечатляющая. Прибавка составила 162%. То есть подержанные машины за прошедшее десятилетие стали дороже в 2,5 раза. Новые автомобили по цене до 1 миллиона рублей почти ушли в прошлое. Таких машин на рынке менее 2%. В первом полугодии 2026 года средняя стоимость нового автомобиля составила 3 миллиона 780 тысяч рублей, а машины с пробегом 1 миллион 360 тысяч. К сожалению, фундаментальных показателей для снижения цен нет. А вот для роста хоть отбавляй. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. За противопоказания необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен.

0: октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Чем порадуете сегодня в честь праздника? В честь праздника семьи, любви и верности. Свою вторую половинку. Вот так мы у вас поинтересовались, и вот чтобы нам написали.
4: Антон нам пишет: подарю трезвость вечером и ночью, ну и сережки с бриллиантами.
3: Прекрасно.
4: Идеальная комбо.
3: Да. Доброе утро, любимый ведущий. Прямо сейчас я делаю мужу сюрприз. Жарю картошечку, пока он с нашей собакой гуляет. Вот. А потом убегаю на работу, а он неожиданно приболел, остается на удаленке дома. Мелоча, приятно. Всем хорошего дня. И с праздником. Это сообщение от Елены. Какая Елена молодец.
4: Ольга из Санкт-Петербурга на связи. Добрый день. 14 февраля мы не отмечаем, а вот 8 июля это праздник, который мы с мужем отмечаем с момента, как образовалась наша семья. А это уже 11 лет. Для нас это семейный праздник. Проводим время с семьей вместе с детьми. Была мечта именно 8 июля побывать в Муроме. Несколько лет назад мы ее осуществили. И так по дороге в Муром мы были еще в селе Ласковое на родине Февронии в Рязанской области. В этот день мы ходим в кино, в парке, любые активности, когда можно провести время с детьми. Рассказываем детям историю праздника, приучаем к нашим славянским традициям. Слушайте, Ольга, ну вы
3: молодец,
4: прям молодцы.
3: Ольга, это хорошее сообщение, да. Еще одна Ольга нам пишет: всех с праздником. В этом году, к сожалению, праздник отметить так, как положено, не получится, потому что муж на вахте. А в прошлом году мы отмечали праздник на даче с семьями. Собирались 2-3 семьи, развлекали детей. У нас были и батуты, качели, и бадминтоны, и активные игры, и, конечно, шашлык с баней. Самое главное – и веселье, и общение. Рассказываем, как мы прожили время, пока не виделись, и делимся планами грядущими.
4: Слушайте, ну это очень душевно, здорово.
3: Спасибо, Ольга тоже вам.
4: Ольга Александровна нам пишет: я живу одна, и в этот день по традиции хожу на мероприятие в храм, показ мод от городского дизайнера, концерт, поздравления семейных пар. Сейчас праздник проходит у нас, и это очень красивый и торжественный храм Александра Невского.
3: А вот Александр какой молодец, взял и подгадал дату свадьбы специально к празднику. У меня сегодня годовщина свадьбы. Расписывались мы в Муроме, и погода была тоже, в принципе, дождливая. Вот, это сообщение от Александра из города Владимира.
4: А, Марина, стукните сегодня Артему посильнее, чтобы не прикалывался насчет отсутствия у вас второй половинки, пишет Надежда. Вот сейчас я тебя стукну.
3: А с чего вы взяли, что я прикалываюсь
4: это
3: по поводу...
4: Это нечестно. Почему девочек всегда третируют этим вопросом? Мужчина одинокий, это прям герой, а девочка почему-то должно быть обязательно при муже. Надежда, ну спасибо, что вы за меня заступились.
3: А что, ты считаешь, что я как-то прикалывался на эту тему?
4: Ну ты сказал, вот а представь, у тебя была вторая половинка.
3: Так я наоборот это с грустью сказал.
4: Не забывай, твою вторую половинку тебе нашла я. Так что, знаешь, это ты плохо работал,
3: сейчас
4: это
3: начинается, давай вот этими половинками сейчас будем делиться.
4: А что, не будем делиться, конечно,
3: нет. Нет, на самом деле, дорогие друзья, я просто, у меня долг теперь найти в Марине вторую половину.
4: Долг платежом красит.
3: Да.
4: Не надо, Артем, ты вообще не шаришь в том, кто мне нужен. Ты все время не то подбираешь.
3: Я тебя буду подбирать всех, а ты уже потом выберешь.
4: Ты мне предлагаешь женатых, старше меня лет на 40.
3: Это нормально.
4: Ну как
3: нормально? Это
4: нормально.
3: Разница в возрасте должна быть небольшая. А 40 это небольшая разница. По нынешним временам.
4: А большая разница какая? Вечность?
3: Просто сейчас люди стали жить долго, Марина, и поэтому 40 это тоже нормальная разница. Ладно, хорошо, все.
4: Надежда, вы все еще хотите, чтобы я его стукнула? Если как бы будет хотя бы два человека, которые напишут, да, стукните его, то вы развязываете мне руки.
3: Так, ну если кто-то не хочет, чтобы меня стукали, тоже пишите.
4: Это новая тема на следующий час. На
3: так,
4: самом деле,
3: ладно.
4: Да, чем займемся? Чечеточки давно
3: чечеточки,
4: не было.
3: Чечеточки, да, давай.
4: Значит,
3: посочиняем.
4: Будет.
3: Попоем в следующем часе.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появится единая система идентификации беспилотников и самоходной техники. Основа для нее уже есть. Она работает на базе «Роглонас» и используется в тестировании беспилотных грузовиков. Сейчас разрабатывают сервис «Drone ID». С его помощью со смартфона можно будет определить владельца беспилотника. Он пригодится в случае ДТП или другой конфликтной ситуации. Также сервис оснастят тревожной кнопкой. Она позволит обратиться к оператору и принудительно остановить беспилотник в случае форс-мажора. До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. В Росавтодоре подтвердили поставленные ранее планы. Уже открыт обход Богдановича в Свердловской области. Это 17 километров четырехполосной трассы с ограничением 100 км в час. Завершаются работы на объезде поселка Белоярский. Это тоже крупный участок протяженностью 9 километров. Готовность оценивают в 98%. Общая протяженность новой трассы между Екатеринбургом и Тюменью – 300 километров. У россиян растет спрос на автомобили из Азии. В этом году через таможни Дальнего Востока прошли больше 150 тысяч автомобилей. Это на 22% больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет спрос на недорогие машины из Японии мощностью до 160 лошадиных сил. Они укладываются в лимит льготного утильсбора. 90% импорта как раз японки. А вот ввоз более дорогих корейских автомобилей, наоборот, падает. Покупатели переключаются на более доступные машины российской сборки. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. На трассах Карелии станет светлее. Модернизация освещения коснется 60 километров региональных дорог. Линии наружного освещения оборудуют в республике в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По информации Минтранса региона, светлее станет в том числе на некоторых участках автодороги Кола. Работы по устройству линии освещения проводятся в приоритетном порядке в крупных населенных пунктах, где региональные дороги являются главными улицами и имеют высокий транзитный трафик. Линии будут оснащены автоматизированными системами, работающими в зависимости от светового дня. Получить медсправку станет проще. В России расширят круг получателей таких справок. С сентября вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений. С осени документы смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники, в том числе братья и сестры. В приказе Минздрава теперь вводится новое понятие «близкие родственники». Также добавляется возможность передачи справок иным лицам. В Костомукше будут судить наркодилера. Уголовное дело было возбуждено в отношении 43-летнего жителя Костомукши. По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый в составе организованной группы создал интернет-магазин по продаже наркотиков, а также разработал бесконтактный способ их оплаты. В сентябре преступники попытались продать крупную партию запрещенных веществ в Костомукше с помощью интернета. Преступную деятельность пресекли сотрудники оперативных служб. Они изъяли запрещенные вещества из незаконного оборота. Уголовное дело в отношении жителя города уже направлено в суд. Дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство. Инспектор ГАИ из Костомукши вошел в число лучших. Илья Волков представил Карелию на всероссийских соревнованиях «Лучший по профессии». Конкурс профмастерства проводился среди сотрудников дорожно-патрульной службы. Нашу республику в финале представлял старший инспектор ДПС Костомукского отдела. По итогам всех испытаний Илья Волков занял 35-е место среди сильнейших сотрудников со всей России. Напомню, что автоинспектор завоевал право выступать на всероссийском этапе, заняв призовое место в республиканском конкурсе «Лучший по профессии». Тогда за звание сильнейшего боролись 17 инспекторов из разных районов Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль с уставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Чечеточка на радио «Шансон».
0: 9 часов 6 минут. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 8 июля на календаре. И вот какую новость хотелось бы сегодня нам зарифмовать. Давай напомним еще раз, Марина.
1: Ну, новость такая, что москвичи начали сдавать себя в аренду. И не просто так, а пожарить шашлык и типа опция компаньон на ваш пикник. За 3000 рублей можно заказать себе как раз вот этого компаньона. Человек этот поможет пожарить мясо, поддержит разговор, скажет тост, сыграет на гитаре.
0: Интересно, 3000 за какой период времени? Это в час или это опция безгранично в течение всего дня действует? Как ты думаешь?
1: Я даже не знаю. Давайте спросим.
0: Давайте у кого? Кто сдавал себя в аренду?
1: Не, мы на самом деле можем уже найти это объявление на сайте объявлений и позвонить. Просто есть ощущение, что это какой-то прикол, но при этом в новости говорится, что за последний год спрос на такие услуги вырос практически в 3.5 раза, особенно в Москве. То есть в Москве не с кем на шашлыки, что ли, сходить, я не пойму.
0: Верится с трудом. Но, тем не менее, ситуации бывают разные. Дорогие друзья, мы решили эту новость зарифмовать. И первая строчка нашей чечеточки вот такая.
1: Так, какая?
0: Дед сдавал себя в аренду.
1: Сурово. Как будто бы возрастное ограничение 18+, но нет. Дед-компаньон на шашлыки, мясо пожарится.
0: Мы возрастное ограничение 18+, нас слушают 18+, поэтому...
1: Да, не надо уже предупреждать.
0: Не надо бояться. Не надо бояться, не надо стесняться. Ну и, конечно,
1: надо стесняться, рамки, но чечетка должна быть приличной.
0: Ну, в рамках приличия, конечно. Дед сдавал себя в аренду. Ну, конечно, мы отталкиваемся от новости. Хочется, чтобы там было что-то про шашлык, про тост, про гитару и про компанию. Пишите.
1: Какой-то грушинский фестиваль.
0: Ну, а почему нет? Плюс 7-909-955-103-0. Давайте сочиним что-нибудь веселое, смешное, что Семёныч и Егоровна с удовольствием пропоют уже совсем скоро.
1: Егорыч и Семёновна.
0: А уже не важно.

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Я не знаю, как ты, Марина, а я настроен сегодня петь много. Точнее, что это я? Егорыч.
2: Петь или пить?
1: Егорыч, петь. Петь много, петь.
2: Хорошо.
1: Хочется частушек петь вот прям час. Чтобы на час было чего петь. Возможно такое, как думаешь?
2: Ну, как тебе сказать, только на харизме, конечно, иногда придется выезжать на...
1: А у нас с харизмой все хорошо, Марин. Вот ты сейчас...
2: Харри и харизма.
1: Марин,
2: не
1: ты сейчас на мою харизму не кати, пожалуйста, балл.
2: Харри и харизма разные вещи.
1: Марина,
2: давай,
1: я не силен.
2: Егорыч Семеновна, заходите.
1: В русском языке.
2: Сейчас Артем Демин музыку специальную включит, частушечную.
1: Давайте, давайте. Итак, дед сдавал себя в аренду, первая строчка нашей чечеточки. Где звук радостный? Вопль. Вот, отлично, поехали.
2: Дед сдавал себя в аренду и бабосики копил, а потом, как заработал, на Мальдивах дом купил. Опа, опа, это все от Туси.
1: Наивная Туся, ну ладно, почему бы нет. Дед сдавал себя в аренду, бабка тоже непроста, сдала деда в субаренду и теперь живет одна. Оп,
2: оп, оп.
1: Субаренда побеждает аренду.
2: А субаренда
1: по мнению
2: от лизинга
1: Дмитрия.
2: Чем отличается?
1: Потом расскажу.
2: Дед сдавал себя в аренду. Тихо, тихо, ловим ритм.
1: Давай, лови.
2: Дед сдавал себя в аренду, хотел подработать. Бабка это все прочла, деда сразу наняла. Мне не нравится.
1: Уже поздно, ты уже спела. Так, вот такая есть. Дед сдавал себя в аренду, чтоб деньжат поднакопить. Хочет он своей бабульке шубку новую купить.
2: Опа!
1: Вот это благородно,
2: опа!
1: Это
2: вот
1: благородно.
2: Такие раки.
1: Да. От Натальи частушка была хорошая.
2: Дед сдавал себя в аренду, может спеть шашлык пожарить. Ну а вечером, возможно, и за бабкой приударить. Опа, опа, это от Аристарха.
1: Ну хорошо, а ладно, продолжайте,
2: а
1: дорогие
2: я не
1: друзья.
2: Это у меня ритм теряется или немножко не складно?
1: Нет, немножко не складно.
2: Лишние слова появляются.
1: Да, лишние слова,
2: Ребята,
1: Марин.
2: Вы понимаете,
1: да.
2: Что Егорычу и Семеновне это
1: надо,
2: петь?
1: Надо, а вот они профессионалы, Егорыч,
2: ну,
1: они должны приспосабливаться.
2: Семеновна слепа на один глаз.
1: Это верно.
2: И Егорыч глуховат.
1: А вот это неправда, у Егорыча все хорошо. И со слухом, и с голосом.
3: Марин, ты меня слышишь?
1: Так, все, друзья, сочиняем. Дед сдавал себя в аренду, плюс 7-909-955-103.
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
7: И не вовремя весна, и стремит к морю теплому.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

слова. Что ж теперь, если жизнь на изломе? Что ж теперь, коль она, все решив, вдруг уходит, а я не мешаю?

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, давайте еще раз напомним новость для того, чтобы не казалось странным, почему мы выбрали такую строчку. Дед сдавал себе в аренду. Откуда это такое? Вот, смотрите, новость следующая. Москвичи начали сдавать себя в аренду на шашлыки. За 3000 рублей можно заказать себе компанию для пикника. Человек и поможет пожарить мясо, и поддержит разговор, скажет тост и даже сыграет на гитаре. Интересно, а если вот он на гитаре не играет, это уже не 3000, а 2500, Марин?
2: Может, он играет
1: на трубе. А если он еще на фортепиано играет, это уже может быть тогда 4000, Марин?
2: Не знаю, давай не будем фантазировать, давай будем петь частушки.
1: Давайте будем петь частушки, тем более, что вы их сегодня прислали нам огромное количество. И среди них есть действительно достойные. Итак, частушки, поехали!
2: Дед сдавал себя в аренду у реки на пляже. Девки в очередь вставали и не пили даже. Опа, опа, смотрели, как дедушка на гитаре играет.
1: А-а-а. Ну, молодец так. А дед сдавал себя в аренду молодой соседушки. И в итоге потерял свой домишко дедушка.
2: Отжала соседушка.
1: Отжала, да. Это от Сергея была частушка.
2: Дед сдавал себя в аренду балалайк, шашлыки, песни, пляски, девки, банька на похмелку, барышки. У-у-у-у! Это от Александра.
1: Ну, прям такому деду можно позавидовать, все весело у него там. Так, дед сдавал себя в аренду, рекламируя свой дом. Он показывал за шторкой, как могуч он и силен.
2: Опа, опа, и приходите в мой дом, мои двери открыты.
1: Это от Ольги.
2: Дед сдавал себя в аренду на гитаре, он играл, весь шашлык съел за минуту, без оглядки и убежал. Опа, опа,
1: ну, странная аренда, да, это странная была аренда. Так, что у нас тут еще? Вот от Елены. А дед сдавал себя в аренду акробатом, был в постели, знал народное, он средства пил на стоечку на хмеле.
2: Ну, хмель-то наоборот там все снижает. Так, от Веры хорошая, смотри, какой пришел.
1: Давай.
2: Дед сдавал себя в аренду, чтоб купить себе фазенду. Думал, скоро будет рай, но хватило на сарай. Опа, опа, вот такие раки.
1: Так, Наталья нам прислала. На, дед сдавал себя в аренду, бизнес свой открыть решил. Чтобы выглядеть красиво, пиджачок себе купил.
2: Опа, опа,
1: а что пиджачок за пиджачок? С фламингами. Это от Натальи.
2: Дед сдавал себя в аренду, не жалел себя ни дня, ел шашлык и вот купил и в больничку угодил. Ну это грустно, где веселье-то, нет?
1: Веселье нет. Так, а кто нас побеждает?
2: А уже победила Светлана же или Людмила?
1: А дед сдавал себя в аренду на Авито, как плейбой, но приехав, он клиенту оказался никакой.
2: Опа, опа, это а что, шашлык не смог пожарить? А давай еще от Людмилы споем.
1: Давай.
2: Дед сдавал себя в аренду, думал, что он справится. А когда пришли девчонки, бац, не получается.
1: Бац, не получается?
2: Не получается.
1: Вот так
2: а
1: вот.
2: А попробуй еще раз, дед. В общем,
1: бац-бац, не получается.
2: Людмила из города Электросталь сегодня забирает подарок.
1: Да, Людмила, вы молодец, приз ваш.
2: Ну, весело было, нормально.
1: Мы вас поздравляем. Не, хорошо.
2: Ну, так, конечно, все равно так вот тонкая грань пошлятинки и юмора.
1: Ну, это нормально, это то, что любит чечеточка.
2: Да,
1: это чечеточка. Народное искусство, Марин.
2: Что у нас будет дальше?
1: Дальше у нас будут новости, которые вы проспали, часть вторая.
2: Неожиданно.
1: Согласен.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Такие новости.
11: Такие новости
10: на «Радио Шансон».
12: В эфире рубрика «Ох уж эти забавные насекомые». Пауки научились стрелять муравьями из катапульты. Что это такое вообще?
13: Это лето на радио «Шансон».
12: В тропических лесах Австралии, друзья, обнаружили вид паука, который охотится на агрессивных зеленых древесных муравьев. С помощью феромонов хищник сначала заманивает насекомых в натянутый шелковый конус, который выстреливает жертвой в основную паутину. Боже мой. И с такой катапульты муравей может пролететь более 30 сантиметров. Ученые были просто в шоке.

0: Нет, не затворники, а вот это вот сплели какую-то вот эту вот паутину. Да. Смотрят, как там бедная муха мучается. Ну, что хорошего-то? Ну, не знаю. Мне кажется, вот если верить в то, что если ты вел себя хорошо, что ты потом превращаешься в какое-то животное в следующей жизни.
1: То есть вот те, кто...
0: Не хотелось бы
1: те,
0: не
1: кто...
0: быть...
1: Пауков превратился, а они были при этой жизни не очень, да,
0: положительные люди. Мне кажется, не хотелось бы такого продолжения, такого перерождения. У мужчин, Артем, падает мужественность. Mm. Уровень тестостерона снизился за 50 лет на 54%. Это типа у какого-то одного мужчины или у всех? Интересное исследование.
1: Ну, видимо, тоже это...
0: Роль играет и ожирение, и диабет, и глобальное потепление, и факторы окружающей среды. И
1: да,
0: после...
1: вот глобальное потепление для нас, мужчин, не очень хорошо.
0: После 2000-х динамика вообще, понижение гормона только растет. И что делать? Как это решать? Смотреть на пауков или что?
1: Нет, видимо, пить тестостерон, употреблять.
0: А как его пить? В виде чего?
1: В виде всего есть. Много чего.
0: А где есть?
1: В виде уколов.
0: И что будет?
1: И повышается тестостерон, Марин. Ты не думала об этом?
0: Ты все это знаешь.
1: Ну, для этого просто 11 лет немножко походил, поучился. И как бы знаю.
0: Ты знаешь, сколько нужно, кстати, по поводу учебы? Сколько нужно иногородним студентам для жизни в Москве в год денег? Ну, вот твоя сумма примерно. От балды называй любую.
1: То есть приезжает иногородний студент...
0: В Москву.
1: В Москву.
0: Сколько в год он тратит на жизнь?
1: Ну, чтобы я от себя могу оттолкнуться, да? От себя, чтобы оттолкнуться. Ну, я думаю, что надо где-то около 1 000 000 в год.
0: Да, представляешь, снять однокомнатную квартиру на окраине можно за 40. И то, если с другом снимаешь на питание минимум 1000 рублей в день, 10 тысяч рублей в месяц на развлечения, книги и мелкая одежда, а также поездки к родителям 100 тысяч рублей в месяц. Вот так,
1: ну,
0: вот
1: так что,
0: живут
1: сколько?
0: Студенты иногородние.
1: В 1 000 000
0: около? Миллион,
1: ну,
0: в год,
1: все,
0: да.
1: Я так и говорил, 1 000 000, да. Все логично.
0: А взрослому человеку сколько надо в год?
1: Это зависит от того, какой образ жизни ведет человечек.
0: Ну, не как паук затворника, нормальную
1: жизнь.
0: Да,
1: нормально, да. Так, что еще у нас есть? А все, ничего не успеваем пока. Как бы время.
0: И ничего страшного.
1: Так, в следующем часе что мы делаем?
0: Ну, во-первых, у нас счастливая каюта.
1: И?
0: А во-вторых, нам приходило очень много приветов и поздравлений. Давай их все и зачитаем.
1: Ну, хорошо.
0: Если еще какие-то есть, то вы их тоже пишите. Ваши тоже зачитаем.

0: на радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 8 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, этот день станет одним из лучших в этом месяце. Вас ждет повышение благосостояния и счастья в личной жизни. Ваша песня «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
2: Тельцы, вам сегодня необходимо контролировать свои желания. Бойся своих желаний, как говорится. Это прогноз на сегодняшний день. А ваша песня «Лаве» Валерия Кураса.
1: Близнецы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко. Но вы можете всегда отшутиться. Расскажите какой-нибудь анекдот, и все, вас уже пожалеют. Ваша песня «Ты подарил мне все» Тамара Кутидзе.
2: Раки, не шокируйте людей своей излишней резкостью. В личной жизни может появиться хороший шанс что-то наконец-то изменить к лучшему. А настроение этой среды ловите в песне «Твой каприз» Александра Круга.
1: Львы, судьба подталкивает вас к тому, чтобы рискнуть. Но риск этот должен быть, дорогие друзья, обдуманным. А на работе накопились вопросы, которые решить под силу только вам. Ваша песня «Дворы» группы «Лесоповал».
2: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Конфликты могут быть вызваны только вашей вспыльчивостью и желанием делать все по-своему. Умейте слушать других людей. А настроение ловите в песне «Кукушка» Евгения Григорьева.
1: Весы, беритесь за самые трудные дела, но не спешите с оценками этих самых дел. А вечер, если не знаете, чем заняться, проведите его не дома. Ваша песня «Владимирский централ» Михаила Круга. Хотя и там лучше его не проводить.
2: Ну, действительно, скорпионы, не беспокойтесь. Ваше настойчивость и внимание к деталям помогут добиться желаемого результата. Сегодня вас ждет свидание в весьма приятной обстановке. А ваша песня сегодня «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
1: Стрельцы, хороший день для публичных выступлений. Они пройдут великолепно. Вы всех очаруете, а ваша песня «Неженатый» Игоря Суруханова.
2: Козероги, дела, которые вы начнете сегодня, будут удаваться и порадуют вас своими великолепными результатами. А настроение ловите сегодня в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
1: Водолеи, не рассказывайте о себе лишнего в незнакомых компаниях. И вообще, избегайте знакомств случайных. Они принесут неприятности. Ваша песня «Корпоратив» Виктора Дорина.
2: Рыбы, сегодня оптимизм будет вашим главным помощником. Вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу вообще развязывает руки и помогает в работе. Совет ловите в песне «Стоп, стоп, стой» Александра Розенбаума.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. МОК восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения для российских спортсменов на международных стартах. В Минспорте уточнили, что проверок на нейтральность больше не будет. Федерациям предложили вернуть флаг и гимн России на соревнования. Формулировка «временно» не случайна, политика в решении все же присутствует, а впереди тяжелая борьба за квоты, которых Россия почти лишилась за годы отстранения, отметила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. Международный союз биатлонистов, несмотря на рекомендации МОК, отстранение российских спортсменов оставил в силе. Жители некоторых регионов России предупредили о выпадении снега. На этой неделе снег может выпасть в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Также она отметила, что похолодание наблюдается в Сибири. Макарова также заявила, что в выходные Москву накроют аномальные ливни, выпадет до 67 литров воды на метр площади. Это сразу 80% месячной нормы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на среду 8 июля. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань стоит сегодня 11 рублей 21 копейку. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дёмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: А продолжение не будет. И мы расстанемся. Вот-вот мне осень голову остудит, повесив звезды.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
0: 10 часов 7 минут. Столица, здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра и поздравляем вас с праздниками. А с какими праздниками мы сегодня вас поздравляем? Напомни, пожалуйста, Марина.
1: День любви, семьи и верности, например. А еще среда, экватор недели. А экватор недели — это всегда маленькая пятница. Поэтому сегодня у нас будет классный час. Будем читать ваши приветы, поздравления, ваши, может быть, планы на ближайшее время, чем вы займетесь. Потому что приветов насыпалось очень много. И, конечно, было бы обидно, если бы мы не воспользовались нашим служебным положением. И все бы эти приветы не зачитали.
0: Это
1: кроме
0: правда.
1: Того, сегодня в этом часе мы должны будем провести акцию «Счастливая каюта», так что если вы зарегистрировались на сайте radioshanson.ru, то ждите звонка, обязательно вам позвоним кому-то из вас, а вас там уже 600 человек.
0: Прекрасно, но хочется, чтобы вас было 6 тысяч. Давайте поактивнее, заходите на наш новый сайт radioshanson.ru, все новое, фотографии ведущих тоже новые, посмотрите. Ну и, конечно,
1: возрастное ограничение 18+.
0: Зарегистрируйтесь, да, в «Счастливой каюте».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.

0: классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
1: Это последний классный час в этом сезоне, Марин. Завтра без классного часа. И послезавтра тоже. Потому что будут звездные завтраки. Так, ну ладно, что, читаем сообщения, которые присылают наши радиослушатели и поздравляют друг с другом с днем любви, семьи и верности.
2: Да, вот, например, у нас есть сообщение очень душевное. Здравствуйте, любимое радио. Хочу с вашей помощью поздравить нашего любимого папу Александра с днем рождения. И хочу сказать такие слова. Ты моя любовь, моя родственная душа, мое будущее, мой лучший друг, моя поддержка, мое сердце, мое все, мои воспоминания и мой единственный, мой муж. Люблю тебя сегодня, завтра, всегда и навсегда. С праздником, наш родной. Спасибо огромное, ведущие, за и ваш труд, и ваше любимое радио. Пишет нам Алина и поздравляю своего мужа Александра.
1: Прекрасное какое сообщение. Доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Марте, моей любимой супруге из города Воронежа. Что я сейчас делаю в честь праздника? Радую ее вкусным завтраком, пишет нам Николай. Какой молодец.
2: Какая прелесть. Пишет нам бабушка Аня. Привет вам из Томска. У нас двойной праздник. В этот день 11 лет назад родилась моя внучка Лера. Поздравляем с днем рождения. Легкий путь по жизни тебе, родная наша внученька.
1: В нашей семье сегодня двойной праздник, сообщает нам Марго. У нашего старшего сына день рождения, ему исполнилось 37. И у нас всегда 8 июля, это праздник номер один на столе у нас. В этот день, в день любви, семьи и верности, окрошечка, картошечка, салатики, сочный вкусный шашлычок. И всех мы хотим поздравить тоже с праздником. И о нас, но у нас еще и с днем рождения сына Ивана. Хорошо, давайте и Марго, и сына Ивана поздравим, и всех с праздником, с днем семьи, любви и верности.
2: А какое милое сообщение нам написал Егор. Здравствуйте, хочу передать привет моим родителям Ольге и Михаилу. Они сейчас далеко, в деревне, а я остался работать в городе. Прошло 4 дня, я уже очень соскучился. Жду их поскорее домой. Егор, пока родители в деревне, вы же можете устраивать вечеринки, так что вы не скучаете. Так, я вас научу плохому.
1: И Виктор нам пишет, что доброе утро, зашел на ваш обновленный сайт, посмотрел фотографии, Марина. Вы на этих фотографиях просто красотка, Виктор. Но вы, надеюсь, после того, как посмотрели на Марину, зарегистрировались в игре «Счастливая каюта»? Если зарегистрировались,
2: почему?
1: То...
2: Где связь?
1: В смысле?
2: Ну, в смысле, акция «Счастливая каюта» — нет, это мы на сайт она не со мной.
1: Мы на сайт загоняли людей не для того, чтобы они смотрели на красотку Марину, а для того, чтобы регистрировались в игре «Счастливая каюта». Но и на Марину тоже посмотреть, конечно, можно. Да.
2: Можно
1: связи
2: и
1: нет,
2: нужно.
1: Но связи
2: но
1: нет.
2: Но в каюте
1: да.
2: Вы едете с кем-то из своих,
1: да,
2: близких в случае
1: Марину,
2: победы.
1: Поверь,
2: а на кону
1: никто
2: у нас
1: бы так и не подумал
2: путешествие
1: даже
2: на круизном лайнере «Астория Гранде»
1: 18+.
3: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. В потоке солнечного света девушка, ты стоишь. Блестят обложками журналы,

0: Счастливая каюта на радио Шансон.
1: Сори, просим обращения у всех, кому не дозвонились, кому не позвонили. Ну и, конечно же, здравствуйте, хотим сказать человеку, которому дозвонились. И зовут человека Сергей. Сергей, доброе утро, здравствуйте, Сергей.
2: Доброе.
1: Вы из какого города, Сергей?
2: Город Краснодар.
1: Как погода в Краснодаре, расскажите нам.
2: Вообще шикарная, очень жарко.
1: Ну сколько?
2: Ну, 32.
1: 32.
3: Ну, вот сейчас это неприятно красота. Было. У нас сегодня...
1: Солнца, наверное, много, да? Солнца много?
2: Да, это так, на лайте, это разогрев.
1: Понятно. Клубника есть, клубника?
2: Ой, клубника уже сошла, черешня осталась.
1: Черешня? Хорошая?
3: Клубника сошла уже, вот это новость.
2: Вообще шикарная.
1: А я знаешь, куда она сошла? Она вся в Москве.
2: Кулак, можно сказать.
1: Черешня с кулак.
3: Конечно. Это у вас в саду или где-то на рынке? Где вы сейчас находитесь?
2: Нет, у нас в саду.
1: Жаль, что мы не видим ваш кулак. Ну ладно, Сергей.
3: Маленький кулачок размером с черешню.
1: Давайте поиграем. Смотрите, все очень просто. Три простейших вопроса. 60 секунд. Огромное количество времени. Ну и, конечно, ответить нужно на все три вопроса правильно. Только в этом случае...
3: Не томи. Давай.
1: Только в этом случае, а что получает Сергей в этом случае? Он получает пропуск в суперфинал, который состоится уже 14 августа, когда мы вернемся из отпуска. Итак, готовы?
2: Да, готов.
1: Давайте. Время пошло! Куда, согласно песне, Михаил Круг просит маму отпустить его? В ресторан, в рюмочную или в пельменную?
2: В ресторан.
3: Как раньше назывался Стамбул, Александрия, Константинополь, Анатолия?
2: Константинополь.
1: Кем хотел стать электроник? Человеком, отцом или милиционером?
2: Человеком, конечно.
1: Итак, вы ответили на три вопроса. Это были очень сложные вопросы. Я не знаю, как вам это удалось, но вы не совершили ни одной ошибки. И это... Победа! Это пропуск в наш суперфинал, который состоится 14 августа.
3: Мы сейчас вам за эфиром назовем цифру, вам нужно будет ее запомнить, ну и ждать 14 августа.
1: Наш
3: там
1: звонок,
3: уже все зависит,
1: да,
3: от судьбы, удачи.
1: Там все будет зависеть от машины, которая называется...
3: Метод случайных чисел.
1: Да.
3: Рандомайзер.
2: Рандомайзер,
1: да. Ну все, Сергей, вы молодец. Сейчас трубочку не кладите. Ну а все остальные бегом на наш сайт, на наш новый сайт. Посмотрите на фотографии Марины Дымовой и сразу же регистрируйтесь в игре «Счастливый
3: каюта». Артема Дёмина там тоже можно увидеть.
1: Ну, кому интересен Артем Демин, когда есть Марина Дымова?
3: Ну, слушай, всем интересен Артем Демин.
1: По статистике, женщин рассматривают более часто, чем мужчин.
3: Ну, а там есть что рассмотреть, это правда. Ладно, я пойду пока расскажу, что делать дальше нашему слушателю.
0: Счастливая каюта на радио Шансон.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.
4: Итак, это классный час на «Радио Шансон», где вы рассказываете, как проведете сегодняшний день, сегодняшний вечер, сегодняшний праздничный вечер, день любви, семьи и верности.
5: Подожди,
4: ну,
5: подожди,
4: по случаю можно кого-то поздравить.
5: Небольшую паузу сделаем.
4: Давай,
5: я у тебя паузу хотела узнать.
4: Давай.
5: 24 октября.
4: 24 октября.
5: Турция,
4: я вижу этот день.
5: «Титаник»,
4: вижу,
5: «Делюкс»,
4: вижу
5: «Гольф»,
4: «Титаник»,
5: «Белек».
4: Вижу
5: «Делюкс». «Бархатный шансон». Скажи мне, пожалуйста, Артем, какие у тебя планы, чем займешься?
4: На «Бархатном шансоне»?
5: Да. Вот почему ты ждешь это событие? Ведь действительно мы ждем это. Потому что вот сейчас отпуск наш пройдет, и все. И уже вся подготовка, каждое совещание на работе будет посвящено только ему, «Бархатному
4: шансону». Давай сейчас суе совещание, не вспоминай.
5: Ладно, не буду.
4: Может быть, как бы...
5: Ну, скажи мне, будет ли, например, твой сольный концерт, как в прошлом году?
4: Я пока этого не знаю. Это зависит не от меня. Если мне скажут, что можно, с удовольствием спою где-нибудь в баре. Мне там главная сцена... Главная сцена не нужна,
5: а
4: я могу
5: скромно. Какая тебе главная сцена? Посмотри, Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев,
4: вот,
5: Алексей Брянцев,
4: да,
5: Евгений Григорьев, Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе. Где место
4: для
5: тебя?
4: Да, мне здесь не с кем конкурировать, я согласен с тобой, Мария.
5: Только где-то у фонтана или
4: у
5: бассейна где-то.
4: Приходите, концерт Артема у фонтана. Найдете, услышите песню «Зачем?», значит там, значит все правильно.
5: Но в целом я смотрю фотографии от который есть на новом сайте
4: radioshanson.ru.
5: Ну, столько бассейнов красивых. И реально,
4: ну,
5: и
4: все,
5: море, и река. И я понимаю, что то, что вот был разговор, что будет фестиваль по рыбной ловле.
4: Это не фестиваль называется, а чемпионат, Марина.
5: Чемпионат?
4: Да. Фестиваль это когда...
5: Подожди, чемпионат это где Месси фигурирует фамилия? Я пока не вижу на сайте «Радио Шансон».
4: Что, не обязательно, нет? Марин. Чемпионат это любое соревнование называется чемпионат.
5: Я думала, там где Месси и Криштиану Роналду.
4: Чемпионат Белека по рыбной ловле. Вот так вот может быть назвать.
5: Чемпионат. У нас собой.

0: посоветуйте просто. Можете похвастаться своей блесной, там, я не знаю.
1: Мормышкой.
0: Блесните блесной.
1: А еще какое-то слово есть интересное.
0: Воблер, Марин.
1: Да, да, вот оно. Меня оно забавляет. Ура.
0: Так, что еще
1: нам
0: мы хотим?
1: Наш слушатель пишет: ура, я вижу вас в приложении. Здравствуйте.
0: А, здравствуйте, ну давайте помашем.
1: Так, а привет, мы разве все зачитали?
0: Нет, еще, давай, давай, кстати, привет. Так, ну в общем, вы поняли, да, про бархатный шансон, ребят? То, что надо уже как бы определяться. И если
1: либо
0: вы вас...
1: с нами, либо против
0: да,
1: нас.
0: Да, если у вас 24 октября и 31 октября даты, позволяющие с нами поехать, то давайте как-то принимайте решение. Если нужен загранпаспорт вам, если он у вас закончился, то, значит, сделайте новый, еще успеете. Так, доброе утро, любимый ведущий Артем Марина. Пишет вам Леночка Карабанова из города Рязань. Не чужой для меня город Рязань. Хочу поздравить с днем семьи, любви и верности моих родных и близких. Семьи Добычиных из Рязани и Сапожка. Семью Кондрашовых и Хабаровых из Рязани, семью Карабановых из Тумы. Желаю всем здоровья, удачи, верности, счастья и любви, семейного благополучия и всех благ. И вас тоже с праздником. Спасибо, Лена. Спасибо за то, что и про нас не забываете.
1: А, пишет нам еще: здравствуйте, поздравляю с Днем Петра и Февронии своего супруга Виталия. В этот самый главный день для нас я хочу признаться в тысячный раз ему в любви и поблагодарить за нашу классную семью. От жены Илды, сыновей Марка и Матвея.
0: Прекрасно. Добрый день, самые лучшие, Марина и Артем. Скажите, а перед отпуском вы будете создавать чат 2D?
1: Ну, если хороший надо, можем вопрос. Создать.
0: Хороший кстати, вопрос.
1: Кружочками там будем обмениваться. Ну, мы же помним, чем закончился чат.
0: А мы потом через
1: тогда.
0: Месяц же его закроем, как обычно, и все нормально.
1: И как обычно все будут говорить: а, вы сломали наш чат, вы зачем
0: да,
1: его закрыли?
0: Да, вы лишили нас друзей, да-да-да.
1: Слушайте, ну, во-первых, вы всегда можете писать в мессенджер Макс, нас будут заменять наши коллеги. Денис Денисов точно будет первые 3 недели с вами, поэтому все можно писать ему, правильно?
0: Да.
1: Или если вы хотите знать, как проходит наш отпуск, мы иногда что-то в наши соцсети будем выкладывать, да?
0: Да. Да, будем, будем.
1: А
0: да,
1: скажи
0: да.
1: мне, Артем, у тебя же в самый первый день твоего отпуска будет концерт?
0: Ну и нет, у меня не будет концерта. Меня пригласили принять участие на одну песню. Ну вы знаете, на какую песню? Да. Все знают эту одну песню. Она называется «Зачем?». Да, я приду, выступлю, спою одну песню и все как бы.
1: А, я-то думала концерт.
0: Нет, я...
1: А почему у тебя концертов нет? Что-то несерьезно.
0: Ну подожди, пока нет еще концертного
1: Ладно,
0: директора.
1: Ладно, у Артема концертов нет, но вы всегда можете зайти на сайт radioshanson.ru и приобрести билеты на «Эх, разгуляй».
0: Прекрасный
1: и в Москве,
0: концерт,
1: и в Санкт-Петербурге.
0: Кстати, да.
1: И тем более сегодня, в День семьи, любви и верности, по-моему, это был бы роскошный подарок. То есть подарок сейчас, а само впечатление чуть позже. 14 ноября в Москве и 19 ноября в Санкт-Петербурге.
0: Илья просит поздравить брата 44-летием. Пожелайте добра, мира, счастья в личной жизни и не только. Ну и, да, конечно же, брату здоровья богатырского, которого, между прочим... А, это Эдуард просит поздравить брата Илью. Вот, все. Эдуард, вашего брата Илью мы поздравляем с 44-летием.
1: Эдуард, купите брату билеты на концерт «Эх, разгуляй» в подарок. Это будет роскошный подарок. Возрастное ограничение 18+.
0: Анастасия поздравляет любимого мужа Соболева Алексея с праздником семьи, любви и верности. Ты самый лучший муж, папа, мы тебя любим. Твоя жена Настя, сын Димы, доченька Стеша. Все, прощаемся до завтра. Марина Дымова.
1: И Артем Демин.
0: Пока.
1: Всем пока.
0: Пока.

0: конкурс «Кому же» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме предложили использовать мат-капитал для ремонта жилья. Законопроект внесен на рассмотрение Нижней палаты парламента. Документ размещен в электронной думской базе. Инициативой предлагается дополнить закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. В пояснительной записке указано, что законопроект устанавливает четкие условия и ограничения, призванные исключить нецелевое расходование средств и обеспечить качество ремонтных работ. Принятие законопроекта, по мнению авторов законопроекта, позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами материнского капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, а улучшить ситуацию можно за счет ремонта имеющего жилья. В России появится вакцина от аллергии на домашних животных, кошек и собак. Об этом сообщила сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины, врач-аллерголог-иммунолог Ксения Рябова. Она уточнила, что сейчас лаборатория ожидает клинических исследований вакцины от аллергии на кошек. Вакцина от аллергии на собак находится на стадии активной разработки. В Национальном центре «Россия» в День семьи, любви и верности пройдет церемония единовременного бракосочетания влюбленных со всей страны. В этом году география 3-го Всероссийского свадебного фестиваля, помимо Москвы, расширяется. Узами брака сочетаются пары филиалов в Приморском, Красноярском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Молодожены получат в дар частицу огня Всероссийского семейного очага сердца России из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. В этом году многие женихи и невесты наденут на церемонию бракосочетания национальные костюмы или их современные интерпретации. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 21 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы +21, ветер южный 4 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

определенные стадии взросления мы понимаем, что все, что происходило, происходило вовремя, а то, что не произошло, тоже очень здорово. Что не свершилось то, как мы этого хотели. Потому что кто знает, ну вот тот самый эффект бабочки, которая махнул крылышками на одном конце света, а на другом... начался ураган. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Денис Денисов у микрофона. Что? День будет прекрасным. Я в этом уверен. Если вы еще в этом сомневаетесь, тогда погромче приемник. Бумер Седая Ночь прямо сейчас. Владислав Медяник в скором времени. Алекс Лим, Александр Розенбаум, Артур Руденко и много наших любимых артистов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу упав.

Когда в сердце притаится боль, печаль, уныние, нужно что-то с этим делать. Либо отдохнуть, картиночку сменить, может быть, какое-то, пусть и недалекое, но путешествие отправиться. А может быть, кто-то отдыхает и на своей фазенде, ну или на даче, как вы это называете. Главное, что на самотек пускать это ни в коем случае нельзя. А если не знаете, зачем это все, помните, для кого-то вы целый мир.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Хоть экстремальная жара немного отступила, лето в самом разгаре. И, как выяснили в госавтоинспекции, из-за сверхвысоких температур выросло количество ДТП. По данным ведомства, в особенно жаркие дни произошло несколько серьезных аварий в Калининградской, Воронежской, Рязанской и Волгоградской областях. Госавтоинспекция сообщает, что зной снижает концентрацию и скорость реакции. Эффект сравним с воздействием алкоголя. Чтобы не попасть в ДТП, ГАИ рекомендует руководствоваться следующими правилами. По возможности избегать поездок в пик жары с 11 до 17 часов, проветривать салон машины перед поездкой и охлаждать его кондиционером, следить за самочувствием и при признаках слабости отдыхать, проверять давление в шинах, тормоза и систему охлаждения автомобиля, держать дистанцию и снижать своевременно скорость, возить с собой воду и понемногу ее пить, а также не оставлять в салоне детей, животных и аэрозольные баллончики. Это самая жаркая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Неважно, какая погода у вас за окном, шепчет дождик или солнце улыбается. Главное, что вы в компании «Радио Шансон», и у нас настроение прекрасное всегда.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: сердце так трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой

0: когда
1: ты привыкла любить, не любя.
0: Ты привычка моя.

0: Когда нам хочется танцевать, сдержать себя невозможно. Вы, конечно, можете возразить, но... А как же вот эти притопывания ножкой, пальчиками постукивания по столу, просто покачивание головой? Это уже танцы. Хоть и ленивые, но все равно. А еще есть произведения, есть шедевры, которые запоминаются с первых нот и аккордов. Например, это гимн любимой радиостанции.
1: Все

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии запустили чат-бот с актуальной информацией по топливу. Пока он работает в тестовом режиме, выдает информацию только по АЗС Петрозаводска. Костомукши в нем еще нет. В ближайшее время власти пообещали добавить информацию и по другим районам республики. Бот доступен по ссылке в официальном паблике «Команда Карелия» ВКонтакте. Параллельно готовится к запуску второй бот для мессенджера «Макс». Он заработает сразу после подтверждения платформой. Это позволит дублировать данные и охватить максимальное число водителей. С помощью чат-бота жители смогут отслеживать наличие на АЗС основных марок топлива, режим работы заправок, в том числе график технологических перерывов и планового обслуживания на каждой из них. Более 100 тысяч отдала костомукшанка аферистам. 50-летняя женщина пыталась купить бытовку через интернет. По информации МВД Карелии, в июне костомукшанка нашла в соцсетях группу и сайт фирмы, которая занимается изготовлением бытовок. Покупатель оставил заявку, и вскоре с ней связался представитель компании. В переписке они обсудили заказ, доставку и условия. Женщина согласилась на предоплату. Она перевела деньги по номеру телефона, но заказ так и не получила. В итоге продавец вовсе перестал выходить на связь. Ущерб превысил 104 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Номинал пушкинской карты могут увеличить. Минкульт России предлагает повысить ежегодный лимит до 7 тысяч рублей. Кроме того, разрешить использовать пушкинскую карту предлагают и для покупки билетов в цирк. Если нововведения примут, они вступят в силу с 1 сентября. Напомню, пушкинская карта – это специальная именная карта для оплаты культурных мероприятий – театров, музеев, выставок, концертов, кино и других событий, участвующих в программе. Проект рассчитан на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты в этом году – 5 тысяч рублей. Из них 2000 можно потратить на отечественное кино. День Республики Карелия в этом году отметят в Суоярви. Праздник намечен на 29 августа. Напомню, традиционно торжества по случаю Дня Республики проходят не в календарную дату 8 июня, а в один из летних дней в разных городах и районах Республики. Праздник уже принимали Кондопога, Пряжа, Костомукша, Сартовала, Беломорск, Медвежегорск, Колонец и Каливальский район. В этом году местом празднования выбран Суоярский округ. Торжества состоятся 29 августа. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность, возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: У-у.
1: Эх, хорошо вот так среди будней вырваться на ту самую рыбалку, о которой Анатолий Полотный и Федя Карманов нам рассказывали в этой песне. Да так, чтобы тишина, чтобы без связи. Ой, ляпота. Но, знаете ли, погода в столичном регионе обещает нам сюрпризы. Надвигается на Москву мегациклон. Бернадет объединится с Каспийцем и будет вообще супермощный циклон. Ну что, посмотрим, какие будут выходные. Наверняка удивительные. И запасемся дождевиками.
2: Я хозяйка своей судьбы, и пророчества не боюсь. Если музыка разрешит,

лето, вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

Буквально недавно тоже созванивался со своими одноклассниками, списывались, есть у нас беседа, даже встречались в прошлом году. Да нет, в этом году, ребята, тоже встречались, у меня не получилось приехать. Вам большой привет, кстати. Не забывайте однокашников, потому что с ними пройдено очень много, да и... Все равно, вспомнить былые лихие времена, тоже очень бывает здорово. И в нынешний получить поддержку не только словом, но и делом тоже не будет лишним.

Пусть погода хмурится, но у нас на сердце хорошо, тепло, и мы, как солнышко, идем, сияем, дарим людям, идущим навстречу, совершенно незнаком улыбки, и нам абсолютно все равно, что они подумают, потому что мы знаем толк в этой жизни. Где я не прав? Вот и я так думаю. Расправляем крылышки.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Трогательная и душевная музыкальная работа. Вот Михаила Шафутинского только что. Кстати, он же будет принимать участие в нашем морском фестивале «Бархатный шансон». С 24 по 30 октября будет он проходить на территории отеля «Титаник» Делюкс Гольф Белек, Средиземное море. Обозначенный маэстро Михаил Бублик, Султан Лагоч, Алексей Брянцев, Тамара Кутидзе, кстати, тоже будет. И вы. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет. Информация предназначена. Ой, слушайте, какие будут вечера, какие утренние вообще мероприятия, закаты, рассветы. Красота.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Кабмин расширил на 150 наименований перечень стратегических значимых лекарств. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. К существующему списку добавили альбумин человека, желатин, иммуноглобулины, ацикловир, лидокаин, тетрациклин, хлоргексидин и прочие. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России в полном объеме, а организация их выпуска может происходить с привлечением господдержки. Кроме того, медикаменты из перечня получают приоритет при госзакупках, что обеспечивает стабильность их поставок в медучреждения. В России хотят ужесточить проверку экстремального туризма после инцидента на Камчатке, где при спуске на сабборде в кратер вулкана россиянин получил оскольчатый перелом бедра. Об этом заявил сенатор Айрат Гибаддинов. По его словам, рынок подобных услуг развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает вопросы. ЧП на Камчатке с покалеченным россиянином показывает, что рынок экстремального туризма развивается быстрее, чем его законодательное регулирование. В России хотят ввести символическую плату за регистрацию брака. Сейчас за государственную регистрацию и выдачу свидетельства необходимо заплатить 350 рублей. Депутаты Госдумы предлагают снизить эту сумму до 1 рубля. Законопроект направлен в правительство России. Мера призвана стать символическим жестом поддержки института семьи, приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России сегодня, 8 июля. В заключении выпуска официальный курс валют. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 21, ветер южный 4 метра в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 17. Сегодня днем пасмурно, кратковременные дожди, усиление ветра до 18 метров в секунду, вечером плюс 20. В выходные Москву накроют аномальные ливни, выпадет до 67 литров воды на метр площади. Это сразу 80% месячной нормы. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Обожаю обращать внимание в некоторых музыкальных работах, да во всех музыкальных работах, хотя под настроением они видны абсолютно разные. Вот здесь «Бригадир, чего ты сердишься?» сразу же передает настроение и отношение к тому самому «Бригадир, сердишься?» Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы на волнах радио «Шансон». День сегодняшний праздничный, а всех любящих людей, всех уже семейных поздравляю. А если готовитесь только к созданию семьи, я вас поздравляю еще больше. Это действительно здорово.
1: Мог бы взять и стать везучим.

0: хитмейкера во всех времен и народов Виктора Королева ни с кем нельзя перепутать. В принципе, у каждого артиста своя харизма, и она проявляется вот буквально в первых вот этих мгновениях, когда голос начинает звучать. Также услышали, да? Кто правильно? Григорий Лепс. Я скучаю по нам по-прежнему в эфире Душевного.
1: И

0: я тебя люблю.
1: А что ж, не знаете, будет ли Ирина Круг в лайф-арене 14 ноября? Если не знаете, то говорю вам, будет. Да-да-да, на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» в компании Михаила Шафутинского, Стаса Михайлова, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгения Григорьева, Холла, Чепик, Шаман, Владимир Ждамирова и еще целый плеяды звезд и артистов любимого жанра. И вы хотите, будьте на танцполе, хотите любое другое место, выбирайте. Главное, чтобы мы были вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru, информация для лиц 12+. Ну что, разгуляемся?

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

А вообще вот этот самый момент расставания с случайным попутчиком, с которым уже разговорился, и как лучшие друзья друг о друге знаете очень много, он оставляет вот этот какой-то небольшой осадочек. И потом, спустя даже годы, мы вспоминаем об этих людях.

0: категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там аллея.

0: Мэнсон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Самым популярным предметом для пересдачи ЕГЭ в 2026 году стало обществознание. Как сообщили в Рособорнадзоре, этот предмет пересдавали 33 тысячи человек. Второе место по популярности занял русский язык. Его для пересдачи выбрали около 24 тысяч школьников. Далее идут информатика, профильная математика и химия. Всего в текущем году поступило около 150 тысяч заявлений на пересдачу по выбору одной из учебных дисциплин. Напомню, в текущем году для этого были выделены два дня – 8 и 9 июля. Макс запустил чат-бот с капсулой времени в рамках Всероссийского свадебного фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. С помощью сервиса «Нам с любовью» пользователи могут записать видеообращение с пожеланием или признанием в любви, а затем отправить его себе в будущее или близкому человеку. Послание можно запланировать на срок от месяца до года. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти в чат-бот и нажать на кнопку «Записать сообщение». После этого необходимо выбрать время, когда послание должно вернуться. В назначенную дату пользователь получит сообщение в чат-боте и сможет поделиться им в Максе. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: 15 калачей и батон за 22, а пацаны гоняют мячик во дворе.
1: Вот прямо сейчас хочется подхватить тот самый вирус, о котором Александр Яковлевич Розенбаум рассказывал. Вирус детства, когда хруст вот этого свежего, еще горячего хлеба, корочки, которую несешь домой, когда мороженое. Ай! Здорово. Вообще всем замечательного настроения в компании «Радио Шансон». Я Денис Денисов желаю, и будем обеспечивать его душевной музыкой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот он, четкий бас, прямо-таки большой барабан. Я прям-таки и представил, как вышагиваете по плацу строевым, да под эту мелодию. Ну, четко же нога ложится. А, красота. Кстати, помнится, у нас несколько весельчаков, я буду честен, среди них оказывался, шалили и строевую вечернюю запевали, мягко говоря, не совсем привычную.

Расплавим лед сердец, если, конечно, таковые имеются на нашей планете. И вы окажетесь в лайф-арене 14 ноября. Вот тогда-то и почувствуете всю пламень, всю страсть и роскошную, душевную атмосферу, которая точно никого равнодушным не оставит. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» будет в этот день греметь и разжигать огонь. Радость, счастье, танцев, потому что компания будет прокосмическая. Вообще восхитительная. Евгений Григорьев там точно будет. Шаман Татьяна Куртукова, Воровайки, Чепик, Холош, Дамиров наш драгоценный, Лесоповал. Билет на сайте radioshanson.ru. Есть 12 плюс возрастное ограничение.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Лето на лету просвистело мимо. Воин Винету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве золото Апачей. Где-то вдали.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

колокола. Трогательная работа Михаила Круга, который никогда, на мой взгляд, не потеряет актуальности. Но я сейчас хочу вас всех взбудоражить, прямо-таки потрясти, потому что программа по заявкам в новом часе уже стартует. А вы написали? Привет. Поздравили близких людей? Событий сегодня предостаточно, да и просто так, без повода в календаре, тоже здорово это сделать.

В мире, друзья мои, масса самых разных интересных праздников, ну а в России сегодня отмечается один очень трепетный и очень нежный день, день любви, семьи и верности. Этот праздник сегодня, друзья, 8 июля, значится в календаре, и я предлагаю этот праздник отметить и в нашем эфире. Можете не только поздравлять своих родных, близких, любимых, домочадцев с этим днем, написав нам на +7 900 457 47 00 свою заявку в эфир, свой привет, свое пожелание и поздравление. Также можете сегодня принять участие в нашем розыгрыше. Давненько я вас не радовала подарками классными, ну и сегодня тот самый случай, когда сам Бог велел и порадовать, и разыграть в эфире что-то приятное. Сегодня у нас на кону будет промо-набор красивый, как раз-таки с семейным таким посылом. Всей семье пригодится в этом наборе что-нибудь интересное. И для деток там есть приятности, и для взрослых. Итак, набор от радио «Шансон Костомукша» мы сегодня будем разыгрывать у нас в эфире. Все подробности совсем скоро я вам расскажу, как можно этот приз заполучить. Ну а вы, друзья, пока записывайте наш номер +7 900 457 47 00. И на этот номер в смс-мессенджере «Макс» пишите свои заявки в эфир. Привет и поздравления, в том числе с Днем семьи, любви и верности.

0: Попутчики.
1: Ну а кого же из звезд мы сегодня поприветствуем в нашей традиционной рубрике «Попутчики», друзья? Сегодня у нас в «Попутчиках» звездный именинник. Дело в том, что 8 июля свой день рождения отмечает актер театра и кино. Он больше актер, конечно же, чем певец, но певческая карьера у него тоже присутствует в его жизни. Это Дмитрий Певцов, друзья. Родился он как раз-таки 8 июля 63 года в Москве. Дмитрий Певцов родился в семье заслуженного тренера по пятиборью и спортивного врача. Он окончил актерский факультет ГИТИСа. Многие его роли в кино и в театре, конечно же, вы знаете. «Один бандитский Петербург» чего стоит. Также Дмитрий активно участвовал в разных телепроектах. Был и ведущим, и участником. Также с 2013 года, друзья, с далекого 13-го Певцов возглавляет жюри, является попечителем фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага». Еще он преподает. Он был худруком на кафедре актерского мастерства в Институте современного искусства. В общем, такой многогранный, очень интересный человек, и известен он не только своими ролями, но и, как я уже сказала, песенным творчеством. В далеком 2004-м Дмитрий Певцов даже записал сольный альбом, который называется «Лунная дорога», и периодически он все-таки выступает не каждый год, но с определенной регулярностью выступает с разными концертными программами. Он народный заслуженный артист России, лауреат государственной премии Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова. В общем, масса регалий, масса разных граней в его творчестве, в актерской и в том числе сценической. И прямо сейчас я предлагаю один из хитов, наверное, так можно сказать, Дмитрия Певцова послушать на 105.5. Возможно, вы эту песню знаете, «Над рекой». Она называется «В честь нашего звездного именинника». Дмитрий Певцов сегодня, друзья, напомню, отмечает свой день рождения.

0: Зигзаг удачи.
1: Ой, давненько, друзья, давненько мы не слышали этих позывных. А эти позывные, напомню, означают одно, что прямо сейчас мы запускаем розыгрыш подарков на радио «Шансон Кстамыкша». Сегодня мы будем разыгрывать стильный промо-набор. Туда войдут разные приятности с фирменным логотипом радио «Шансон Кстамыкша». Приятности пригодятся всей вашей семье, друзья мои, детям и взрослым членам семьи. Я думаю, что всем будет приятно, и какая-то память о радио «Шансон Кстамыкша» и о том, что вы участвовали у нас в конкурсе, вас сохранит. Точно. Ну, а теперь о главном, друзья, о том, как же можно этот подарок заполучить. Сегодня у нас День семьи, любви и верности. Я предлагаю на эту тему немножечко даже не пофантазировать, а поассоциировать. Я сейчас у вас хочу спросить, с какой строчкой из песни или с какой песней у вас ассоциируется ваша семья? Это могут быть какие-то очень нежные варианты, очень трепетные, могут быть какие-то ироничные. Тут я вашу фантазию никак не ограничиваю. Пробегитесь по плейлистам в своих любимых соцсетях, у себя в телефоне, может быть, в компьютере, может, что-то из нашего репертуара, из плейлиста «Радио Шансон Кстамыкша» вам приглянется. Времени у вас, в принципе, полчасика есть на то, чтобы придумать свою версию. Ну и как только вы придумали строчку, которая пришла вам в голову по поводу того, с какой же, что с ней, именно с ней ассоциируется у вас ваша любимая семья, друзья, пишите нам эту самую строчку либо название песни на номер плюс 7 900 457 47 00. Жду самых разных версий, но автора самой оригинальной версии мы сегодня как раз-таки и наградим тем самым промо-набором от радио «Шансон Кстамыкша». Итак, еще раз кратенько скажу, какое же сегодня задание. Нужно проассоциировать вашу семью с какой-либо строчкой из песни либо с названием песни. Дерзайте, времени у вас есть, плюс 7 900 457 47 00. Через минут 15-20 промежуточные итоги проведем, и те версии, которые уже придут на наш мобильный номер, зачитаем.

0: «Дорогой мой человек».
1: Друзья мои, сегодня повод для поздравлений, для пожеланий. У нас очень красивый и очень трогательный, я бы даже так сказала. Сегодня день семьи, любви и верности отмечается в нашей стране. И очень приятно, что большинство приветов пока летит именно в честь этого праздника. Вот прямо сейчас поздравление прозвучит от коллектива детской художественной школы в адрес всех костомыкшан. Коллектив педагогов поздравляет всех горожан с Днем семьи, любви и верности. Пусть ваш дом всегда будет наполнен радостью, смехом и теплом, а любовь и верность помогают преодолевать любые трудности, достигать всех поставленных целей. Счастья нам желают дорогие костомыкшане в коллективе художественной школы, а также крепкого здоровья и благополучия вашим семьям. Пусть ваша семья будет крепкой, а любовь вечной.

Для хороших людей хорошие песни в эфире на радио «Шансон Костомокша». Если вам есть кого поздравить сегодня с днем рождения, либо с днем семьи, любви и верности, пишите на +7 900 457 47 00. Этот же номер подойдет и для участия в нашем конкурсе, о котором я вам еще в течение этого часа, конечно же, напомню. Прямо сейчас поздравления снова с этим же самым праздником, днем семьи, любви и верности, на этот раз от коллектива Костомокского политехнического колледжа. Педагоги попросили мастера поздравить свои семьи с этим праздником. Пишут так: «В череде будних дней мы часто забываем о самом главном, о тепле родного дома и поддержке близких. Сегодня, в прекрасный праздник, хочется сказать простое спасибо нашим семьям за то, что вы у нас есть, за уютные вечера, за мудрые советы, за смех детей и за руки, которые всегда поддержат в трудную минуту». Очень трогательные слова. Семья — это не просто слово, это наша крепость, наш источник силы и вдохновения. Вот сразу видно, педагоги сочиняли текст. «Пусть в каждом доме царят гармония, взаимопонимание, безграничная любовь. Берегите друг друга». Важное пожелание. И я надеюсь, что этот музыкальный подарок, который мы подготовили для семей Костомокского колледжа, сегодня придется всем по душе.

Но все же слова, друзья, могут и подбодрить, и окрылить, и подарить массу приятных эмоций. Особенно, если эти слова прозвучат в день рождения в прямом эфире на радио «Шансон Костомукша». Прямо сейчас с днем рождения Тимофея Селякова поздравляет шоу-группа «Армагеддон». Все ребята и педагог желают вам, Тимофей, чтобы ваша жизнь была похожа на удивительное путешествие, полное ярких красок, незабываемых встреч, невероятных открытий. Пусть каждый новый день приносит в вашу жизнь радость и исключительно позитив.

0: Зигзаг удачи.
1: Мне, друзья, хочется, чтобы вам было сегодня не только хорошо, но и выгодно. Но, правда, выгодно будет сегодня кому-то одному из вас, но тут уже фактор удачи, конечно же, никто не отменял. Именно этот конкурс «Зигзаг удачи» у нас сейчас проходит в этом эфирном часе. Приурочен он, напомню, ко Дню любви, семьи, любви и верности. И я предложила вам в начале этого часа эфирного придумать ассоциацию для своей любимой семьи. С тем, с какой строчкой из песни, либо с какой песней, с названием песни ваша семья у вас ассоциируется. Ну и озвучите версии, которые уже к этому часу пришли на +7 900 457 47 20. Напомню, что писать можно не только в СМС, можно в Messenger Max, как вам удобней. Отправляйте свои версии, тут скорость не важна, главное успеть это сделать до 45 минут этого часа, то есть буквально 10-12 минут у вас еще есть в наличии придумать и проассоциировать свою ассоциацию, нам прислать. К этой минуте версии следующие. Девочки, он занят. Знаменитая песня Тамары Кутидзе. Вот сразу в этой версии девушка дает понять о том, что ее молодой человек уже все занят, поэтому, девушки, не претендуйте. Отличная версия, еще и с юмором принимается. Следующая версия — «Одно на двоих небо». Сразу скажу, что это название свеженького хита от Алексея Петрухина, если я не ошибаюсь. И очень приятно, что вы настолько следите за новинками на радио «Шансон Костомукша», что сразу же их берете в оборот. Ну и как в свое время, видимо, взяли в оборот ее или его, вашего благоверного, и готовы проассоциировать именно с этой новой песней свою любимую семью. Далее, друзья, еще одна песня. Это, по-моему, еще Авраам Руссо пел. Старенькая такая, но очень хорошая песня, обручальная. Строчка там следующая. «Раз, и ты в белом платье, два, в моих объятиях». Кто-то вспомнил свою свадьбу, немножечко проностальгировал, возможно, слезинку пустил. Очень хорошая версия, принимается, конечно же. Следующий вариант. «От любви я голову теряю». Это, по-моему, тоже кто-то из женщин поет эту песню. Вот не вспомню сейчас кто, но строчка такая, безусловно, есть. И тоже, по-моему, репертуар из радио «Шансон Костомукша». Принимается эта версия. Тут Татьяну Буланову вспомнили, друзья. Версия следующая. «Мой ненаглядный, я твоя». Очень радует, кстати, друзья, что во всех ваших версиях царит любовь и гармония. Это, конечно же, огромный плюс. И прямо вот я теряюсь, пока какую из версий можно считать победителем и самой оригинальной. Но у вас еще время есть. Пишите, продолжайте. Еще одну версию озвучу, которая только прилетела на наш мобильный номер. «С тобой можно обо всем». Очень радует, что вы не только про любовь, но еще и про дружбу, и поговорить, как говорится, об этом тоже обо всем вспоминаете. Версии шикарные, пока все мне нравятся очень-очень сильно, но, возможно, будет одна единственная, которая вообще сразит меня наповал, и именно ее автору я дам сегодняшний подарок. Это промо-набор от радио «Шансон Костомукша». Итак, +7 900 457 47 20. На этот номер жду ваши дополнительные версии к ассоциациям о своей любимой семье, друзья.

Кана в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: погоне за звездами.
1: Ну что, друзья, на пороге уже практически четверг, и что интересного приготовил нам новый день, мы спросим традиционно об этом у астрологов. Итак, наш гороскоп Овны. Не торопите завтра события, многое решится само собой, если вы перестанете подталкивать окружающих. Отличный день для работы с документами. Тельцы, удача завтра будет на вашей стороне, особенно там, где вы уже вложили силы и терпение. Возможно, приятные новости, связанные с работой. Близнецы, ваше главное оружие – это слово, переговоры, переписка и случайные разговоры могут принести неожиданно полезную информацию. Раки, вам звезды советуют уделять внимание себе любимому. Иногда лучший способ решить проблему – сделать паузу и посмотреть на нее свежим взглядом. Львы, новый день подойдет для проявления инициативы. Ваши идеи точно найдут поддержку, особенно если вы будете излагать их спокойно и уверенно. Девы, вопросы, которые долго вам не давали покоя, начнут наконец проясняться. Не бойтесь задавать прямые вопросы. Вы с высокой вероятностью получите на них честные ответы. Весы, четверг принесет в вашу жизнь шанс исправить недоразумение либо восстановить отношения, которые стали прохладнее. Главное, не ждите первого шага с другой стороны. Скорпионы, то, что долго оставалось загадкой, завтра может наконец раскрыться. День благоприятен для расследований, для анализа информации. Стрельцы, у вас будет возможность взглянуть на привычные вещи под новым углом. Не отказывайтесь от неожиданных предложений, среди них может что-то перспективное оказаться. Козероги, практичность и расчет ваши помогут добиться большего, чем напор. Хороший день для планирования завтра, для покупок и наведения порядка. Водолеи, неожиданная встреча или сообщение завтра будут способны изменить ваши планы. Не сопротивляйтесь переменам, они окажутся полезнее, чем вам сперва покажется. Рыба, у вас интуиция будет работать очень точно завтра. Доверяйте своим ощущениям, но не забывайте проверять факты. А вечер, как говорят звезды, подойдет для отдыха, для творчества и для приятного общения.

Мы тоже, друзья, не сдавались, ждали мы лето и, кажется, дождались лета такого яркого, такого солнечного, о котором нам и мечталось, и которое, в общем-то, должно было произойти все-таки в июле месяце. Уже завтра синоптики прогнозируют повышение температуры до 20 градусов, до 23 градусов со знаком плюс, при этом рисуют переменную облачность, то есть будет тепло даже в тени и даже в пасмурную погоду на солнце, я думаю, что и все 27 со знаком плюс мы с вами увидим. Что касается осадков, осадков нам не обещают синоптики, лишь вечером, возможен завтра небольшой дождик, и ветер будет с юго-западного, сменится юго-восточный, поэтому, видимо, и тепло, порывы 2-5 метров в секунду, с утра вообще солнечно, прекрасно, к вечеру небольшая облачность, немножко небо затянет, но лето во всей красе, лето теплое, лето жаркое, поэтому гуляем.

0: Зигзаг удачи.
1: Тем временем, друзья, любовь, главный герой в нашем сегодняшнем эфире. Мы отмечаем в эфире не только чествуем ваших родных и близких, но и отмечаем День семьи, любви и верности. И по этому случаю мы разыгрываем промо-набор от радио «Шансон Костомукша», несколько приятностей с фирменной символикой. Но чтобы этот набор заполучить, вам необходимо было справиться с нашим заданием. Задание несложное. Я попросила вас придумать ассоциацию к своей семье. С какой строчкой из песни, либо с какой песней у вас ваша любимая семья ассоциируется. Добавлю еще те версии, которые пришли к этому часу и уже готовы подвести итоги и назвать имя победителя. Итак, версии еще пришли следующие. «Я вновь знакомой тропой к тебе по морозу». Классная песня, ироничная. По-моему, Маракеш эту песню пел. Принимается абсолютно, когда мужчина способен по морозу бежать к любимой. Это действительно очень ценно и очень важно. «Будет любовь, буду летать». Это прям посыл всех влюбленных, посыл всех семей, где главный герой, главная царица, это, конечно же, любовь. Песня Тамара Кутидзе, принимается эта версия тоже. «Мне не надо ничего, только ты улыбайся». По-моему, Виктора Королева песня, если я не ошибаюсь. Классный тоже вариант. И версия «Победитель». Я решила, что именно этой версии я сегодня готова отдать приз. Это из строчка из песни Кайметова «Как долго я тебя искал». Действительно, когда любовь долгожданная, выстраданная годами, и когда ты понимаешь, что вот это наконец-то твой человек, после многих-многих попыток, так тоже бывает, это очень ценно, друзья мои. Именно эта версия мы сегодня признаем версией «Победитель». И автору, чей номер заканчивается на 1442, мы вручаем подарок, промо-набор от радио «Шансон Костомукша». Поздравляем вас, непременно свяжемся, расскажем, как подарок забрать. Ну и, друзья, наверное, пора возвращать розыгрыши в наши будни родийные. Поэтому уже в эту пятницу мы что-нибудь приятненькое разыграем и вам подарим. Повод обязательно для этого найдем. Главное, слушайте и включайтесь в наш эфир ровно в 15 часов. Ну а сегодня я уже готова с вами попрощаться. Друзья мои, услышимся мы с вами уже завтра на нашем с вами месте, оно неизменно 105.5. Я ваша Катя Бажова, поздравляю вас еще раз с праздником, с 8 июля, с Днем Семьи, Любви и Верности. Пусть в ваших семьях царит гармония всегда. Берегите друг друга и до новых встреч на радио «Шансон Костомукша».

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Требования к трудовым мигрантам ужесточат. Такой законопроект приняла Госдума, пишет РИА Новости. Согласно инициативе, работники из других стран должны содержать себя и членов семьи, проживающих в России и находящихся на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В ином случае патент или разрешение на работу будет аннулировано. Иммигрант вместе с семьей должен покинуть страну в течение 15 дней, если нет других оснований для пребывания. Кроме того, после совершеннолетия ребенок в течение месяца должен будет либо выехать из страны, либо подать заявление на выдачу патента. Также вводится механизм контроля за доходами мигрантов. Усиление климатического явления Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао. Речь о процессе, при котором вода в экваториальной части Тихого океана аномально прогревается. Это запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете, в результате чего одни регионы страдают от засухи, другие – от наводнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на климатологов. По их словам, из-за длительной засухи в ключевых аграрных районах Индонезии снижается урожайность кофе и какао. При этом страна остается мировым лидером по производству этих культур, что неизбежно спровоцирует их подорожание на глобальном рынке. Продажи свадебной фаты в России в июне выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные исследования приводит «Москва-24». Также, по словам аналитиков, россиянки стали чаще выбирать более романтичные и выразительные свадебные образы. К примеру, спрос на белые корсеты вырос в два раза, а продажи кружевных белых платьев – в 1,7 раза. Популярнее становятся и составные свадебные наряды. Продажи белых макси-юбок за год увеличились в полтора раза. Одним из главных трендов сезона также стала удобная свадебная обувь на низком каблуке высотой до 5 сантиметров. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

Обниматься – это хорошо. Инна Вальтер открыла новый час на шансоне. Перевалили мы с вами за экватор недели. На календаре у нас среда, 8 июля. Я поздравляю вас, дорогие мои, с днем семьи, любви, верности. Праздник этот прекрасный, праздник уютный, семейный. Вот такой же примерно вечер желаю вам сегодня провести, добавив немного романтики, например, в виде свечей и, конечно же, голосов любимых исполнителей на шансоне. Михаил Бублик продолжит эфир. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем чудесного дня!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: На белой карете, да в день семьи, любви и верности. Ох, красота какая. Между прочим, влюбленные пары по всей стране стараются заключить браки именно 8 июля. Ну а самая грандиозная церемония пройдет в столице в рамках фестиваля «Россия, соединяя сердца». Более сотни пар по всей стране, со всей страны, точнее, одновременно заключат брак. Ох, что будет. Ну что ж, мы пожелаем молодым счастья. И самое время после белой кареты, так сказать, переместиться на белый теплоход. Юрий Антонов на «Шансоне».

0: конкурс «Тамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Каждый день мы наблюдаем за подорожаниями. Ощутимее всего это происходит на автомобильном рынке. К ценникам прибавляется не 5 и не 10 рублей, а сразу десятки и сотни тысяч. Так, аналитическое агентство «Автостат» выяснило, что за последние 10 лет новые автомобили стали дороже вдвое. А если говорить точнее, то прибавили 107% стоимости. На рынке бывших в употреблении автомобилей ситуация еще более впечатляющая. Прибавка составила 162%. То есть подержанные машины за прошедшее десятилетие стали дороже в 2,5 раза. Новые автомобили по цене до 1 миллиона рублей почти ушли в прошлое. Таких машин на рынке менее 2%. В первом полугодии 2026 года средняя стоимость нового автомобиля составила 3 миллиона 780 тысяч рублей, а машины с пробегом 1 миллион 360 тысяч. К сожалению, фундаментальных показателей для снижения цен нет. А вот для роста хоть отбавляй. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125. И узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Вот пока затрудняюсь сказать, почтит ли нас своим присутствием на всенародной танцплощадке «Хросгуляй Лисицин» 14 ноября. Ну вот артист, который далее продолжит эфир шансона, будет точно. Это Евгений Кемеровский. Также на сцену лайф-арены поднимутся Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки» и другие артисты жанра. Мы приглашаем всех, кто старше 12 лет. Подробности и билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Уже в следующем часе ко мне присоединится мой сведущий, обожаемый, вечернее шоу «Городские встречи» без него не случится. И поведает нам Роман Шахов об актуальных событиях. О них и поговорим на шансоне.
1: Я знаю, поздно,

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили закрепить нижнюю и верхнюю границы алиментов. Они могут составить половину прожиточного минимума на ребенка и до полутора прожиточных минимумов на каждого из детей, соответственно. Об этом пишет «Парламентская газета». Сейчас минимальный размер алиментов на детей не определен и может быть назначен в сумме четверти заработка или другого дохода родителей на одного ребенка и на двух детей в размере 1/3 заработка. Новый подход позволит гарантированно обеспечить детей всем необходимым, а также избежать выплаты необоснованно высоких алиментов. Стоимость квартиры при покупке в рассрочку хотят уравнять с ценой жилья при полной оплате. С такой инициативой выступил зампред Центробанка Михаил Мамута, пишет «Известия». Он отметил, что правило о единой цене уже действует при покупке других товаров в рассрочку. Поэтому ЦБ считает, что такой принцип нужно распространить и на рынок недвижимости. Как отмечают эксперты, разница между ценой жилья при полной оплате и при выплатах частями в отдельных случаях достигает 15-20%. Спрос на поездки в Москву упал у туристов. Столица, занявшая первое место по бронированию туров в июне, в июле-августе опустилась на третью позицию, уступив место Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Также в топ-10 вошли Приморский и Ставропольский края, Ростовская, Свердловская, Калининградская и Самарская области. У россиян стали популярны вирусные антистресс-пельмени. Как сообщает РБК, это игрушки в виде азиатских пельменей-дамплингов. Их также называют хинкали-мистери и хинкали-сквиш. По данным аналитиков, спрос на такие товары начал резко расти в апреле. В мае продажи увеличились в 12 раз, а в июне покупки приобрели массовый характер. Рост продаж составил 2,5 раза по сравнению с маем. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Радости от встречи с вами не скрывая, дрифтуем, новый час в эфире открывая. 17 часов 6 минут московское время, Иван Кучин только что на шансоне. Всем салют, друзья, это шоу «Городские встречи», Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем, желаем вам хорошего настроения, приятного просмотра и прослушивания.
0: Замечательный нас. Праздник у нас нынче, друзья, 8 июля, день семьи, любви и верности.
1: Да, хороший
0: праздник. Приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака. Символ праздника – ромашка. Ее дарят близким в знак любви и верности. И вот сегодня ромашка и Иришка, верные традициям городских встреч, выбрали тему как раз, друзья.
1: Семейную, да?
0: Близкую семье. Понятно. Да, новость еще такая есть, которая способствует разжиганию.
1: Ну, расскажи, что за новость.
0: Большинство россиян считают мать главой семьи.
1: Мать всему голова?
0: Да.
1: Конечно, так и есть.
0: Так считают 63% из 3000 опрошенных россиян.
1: А что, хорошо, хорошая позиция, да? Ты тоже поддерживаешь?
0: На вопрос, почему именно мать, а не отец, являются главой семьи, 43% ответили: так сложилось.
1: Ну, так получилось. Так, вот, да, куда голову повернули, туда и та, и голова.
0: Вопрос. Кто у вас глава семьи? Как принимаются важные решения в семейном коллективе? Бывают ли разногласия?
1: И давно ли у вас мать стала главой семьи? Ну, у кого она действительно, да. Плюс 7-909-955-1030. Можно отправить нам смс-сообщение, можно написать в мессенджер Макс и во все доступные мессенджеры. Ирина Круг на шансоне.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: он шепчет мне, что я у женщин вечный гость. Хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

0: Группа «Попутчик» во всей своей красе только что в эфире радио «Шансон». 17.15 московское время. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». Здесь не только замечательные музыкальные произведения, но и актуальные темы. Нынче 8 июля, день семьи, любви и верности. И мы вас как раз сегодня спрашиваем, кто у вас глава семьи, как принимаются важные решения, которые семьи касаются, и бывают ли разногласия?
1: Вот хорошо в дуэтах музыкальных, да, как-то вот сразу конкретно понятно, кто глава, кто солирует, а кто на бэк-вокале, на подпевках. Здесь все четко и понятно.
0: У каждого свое место, да.
1: Да, у каждого свое место. А вот в семье, вот ты попробуй-ка его найди, потому что бывает же, что каждый на себя одеяло тянет. Или наоборот, знаешь, ответственность себя. Ой, ты решай сам, или давай вот как ты скажешь, так и будет, да, или сама вот как-то так. Как у вас-то происходит? Пишите.
0: Часть респондентов считают, что мама имеет более твердый и решительный характер. При этом около трети опрошенных назвали главным отца, потому что он, как правило, имеет большой заработок, больше, чем у мамы. Однако именно к отцам чаще обращаются за советом и мнением, чем к матерям. 73% против 64%.
1: Ну, конечно. Мать, она, конечно, глава семьи, но он очень номинальная. Очень номинальная. Потому что если что-то в семье происходит, кому все разруливать? Папе.
0: Вот, сфера ответственности, как на своем примере ты можешь сказать?
1: Сфера ответственности,
0: да, ну, кто за что отвечает?
1: По разным категориям. Это вообще во всех семьях по-разному происходит. Вот абсолютно. Бывают семьи, где папа, он же с детьми сидит, он их возит на секции, на прогулки, на больничных сидит. Такие папы тоже бывают. Тут вот сложно сказать.
0: Папа, если есть минутка свободная, напишите. +7 909 955 103 0. СМС-ки присылайте, мессенджер Макс также функционирует, сообщение подписывайте, указывайте, из какого вы города.
1: Да, ты знаешь, у каждой семьи свои, как говорится, законы. Вот и Зара нам, собственно, о том же, у любви свои законы, прямо сейчас на самой душевной волне радио «Шансон».

0: Таисия Повали и Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Хореография от Ирины Сотниковой. Обратите внимание, все это у нас транслируется в видео. Да, в видеофайле. Мы специально его разместили на сайте радио «Шансон.ру». Как раз онлайн-эфир идет. Кроме того, есть социальные сети радиостанции. Подписывайтесь в наши группы и мобильное приложение устанавливайте на свой любимый гаджет.
1: И в замкнутый круг мы вас приглашаем в тот самый, где будут дикие танцы проходить 14 ноября. Вы уж, пожалуйста, приходите на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». И вот Стас Михайлов там тоже будет, и Михаил Шуфутинский, и Евгений Григорьев, и Алексей Петрухин. Много-много хороших артистов ожидается.
0: Приходите всей семьей. Сделайте подарок всем близким людям. Суббота, 14 ноября, Лайф-арена. Все это для меломанов старше 12 лет. Подробности, как всегда, на нашем обновленном веб-сайте. Перейдем к теме. Наталья на связи. Что она пишет сегодня из города Мытищи? Любимый неповторимый роман и Ирочка. Желаю вам отличного вечернего эфира. А у меня во всех браках всегда мама была глава. Умная, образованная, умеющая тратить и копить. И вот печать в паспорте сегодняшнего дня стоит. Но жизнь продолжается. С любовью, всегда ваша Наташа Мытищи.
1: Ну, по-разному, конечно, в жизни складывается. Всякое случается, всякое бывает. И в любой семье, как ни крути, есть такие глава, который берет на себя функционал вот какой-то такой гиперответственности. В мелких вопросах может решать другой человек, а вот основных, главных, каких-то важных решает голова.
0: А что же происходит в Карелии? Рассказывает Антон. Папа в доме главный, пока мамы дома нет.
1: Да-да-да-да.
0: Вожу сына в школу и на секции, делаю с ним уроки, вместе ходим на рыбалку и помогаем маме.
1: Вот.
0: Ну, а полку приколотить проблемы, в том числе финансовые, решает мужская половина. А если есть вдохновение, можем вкусный ужин приготовить.
1: Вау.
0: Браво.
1: Браво, да. Я вот сейчас аплодисменты готова уже.
0: Что у вас по теме? Кто в вашей семье главный? Как принимаются важные решения? Бывают ли разногласия? Пишите на радио «Шансон».
1: Плюс 7-909-955-1030. Это наш единый номер для ваших сообщений. Пишите во все доступные мессенджеры. Везде все заглядываем, смотрим, читаем. Ну а прямо сейчас на радио «Шансон» Вика Цыганова. «Любовь и смерть».

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто...

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Денек Артур для отдыха берет, а завтра утром к нам придет. Друзья, смотрите, слушайте в «Звездном завтраке» 9 июля певец Артур Руденко.
2: Ура, ура, ура! Мне кажется, встреча будет очень такой позитивной, интересной.
1: Стартует встреча в 10:00 по Москве. Смотрите, слушайте, наслаждайтесь.
2: У нас есть сообщение по теме, ты знаешь, вот пишет нам Владимир из Екатеринбурга. Умная женщина сумеет сделать так, что типа мужик командует в доме, а так все женатые подкаблучники играют по правилам жен. Как будто бы, знаешь, написано так, что вы, мужики, подкаблучники, ну вот с каким-то таким, знаешь, подтекстом. Вообще вот само слово, да, подкаблучник, ну что, ну вот как-то. Если мужчина хочет сделать приятное любимой женщине, как-то удовлетворить ее потребности, там, куда пойти, что, что поделать, ну почему он сразу становится подкаблучником? Ну нет, это не так. Это вы мужчина, который влюблен в свою женщину.
1: Спасибо. Да? Людмила на связи, город Электросталь. У меня в семье, когда была маленькая, всегда главной мама была. Всегда ее все разруливала, решала. Теперь, когда у меня своя семья образовалась, главной стала я.
2: Вот как.
1: И знаете, иногда обидно становится, когда тебе прилетает, мы всегда делаем, как ты говоришь. Да, наверное, сама виновата, что все... прежде чем что-то сделать, на тебя оглядывается, на твое мнение. Просто иногда хочется, чтобы решили хоть раз за тебя что-то.
2: Ой, я знаю хороший, как это сказать, повод, чтобы за тебя что-то решили. Вот так вот сесть, руки сложить, сказать, а я не знаю, а попробуйте сами подумать, решить что-нибудь сделать. Вот без меня, вот просто один разочек промолчать, посидеть, ничего не сделать, все. Вы увидите, что проблема решится без вас.
1: Людмила, напишите нам, когда используете.
2: Проэкспериментируйте, да, попробуйте. Это иногда работает очень хорошо.
1: Знаменитый метод Сотниковой. Вот, возьмите на вооружение. Пока все конспектируют, что необходимо делать, у нас маленькая пауза, после которой продолжим.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Конечно, дорогие россияне, продолжаются городские встречи на радио «Шансон». И есть сообщение, которое пришло от одного из наших постоянных слушателей.
1: Да, Россия большая, вот привет нам прилетел из дождливой Читы, а мы вам отправляем привет из дождливой столицы. В моей семье, пишет Николай, сложно было определить, кто голова. Мама или папа оба ответственно подходили к решению проблем, продумывали, обсуждали каждый шаг, все возможные ошибки. Иногда громко спорили, зачастую на предложение какой-нибудь затеи папа категорично отвечал «нет». Но мама приводила целый список аргументов в пользу идеи, и папа в итоге сдавался, отвечал заветное «да». Вот то же самое бывало и у мамы, и папа тоже раскладывал все по полочкам в объяснении, почему нужно сделать именно так. Но не обходилось без участия детей, в частности меня, потому что в нашей семье все общее, как кошелек. Так что все, что в доме. Как кошелек, так и все, что в доме. Поэтому могу смело сказать, что у нас было партнерство. Я желаю всем, чтобы в семьях все было совместным, в том числе решение проблем. Николай, спасибо большое. Согласна с вами, да, конечно, по любому вопросу нужно советоваться, но просто бывают моменты, когда наступает критическая ситуация, да? Вот она пришла, и кто, и что? Глава. Глава должен решить. Вот кто у вас в семье
0: занимается?
1: Последнее
0: занимает? Слово за кем, да?
1: Да, за кем. Напишите нам +7 909 955 103 и 0. Ну а мы пока послушаем Максима Олейникова на «Шансоне».

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии запустили чат-бот с актуальной информацией по топливу. Пока он работает в тестовом режиме, выдает информацию только по АЗС Петрозаводска. Костомукши в нем еще нет. В ближайшее время власти пообещали добавить информацию и по другим районам республики. Бот доступен по ссылке в официальном паблике «Команда Карелия» ВКонтакте. Параллельно готовится к запуску второй бот для мессенджера «Макс». Он заработает сразу после подтверждения платформой. Это позволит дублировать данные и охватить максимальное число водителей. С помощью чат-бота жители смогут отслеживать наличие на АЗС основных марок топлива, режим работы заправок, в том числе график технологических перерывов и планового обслуживания на каждой из них. Более 100 тысяч отдала костомукшанка аферистам. 50-летняя женщина пыталась купить бытовку через интернет. По информации МВД Карелии, в июне костомукшанка нашла в соцсетях группу и сайт фирмы, которая занимается изготовлением бытовок. Покупатель оставил заявку и вскоре с ней связался представитель компании. В переписке они обсудили заказ, доставку и условия. Женщина согласилась на предоплату. Она перевела деньги по номеру телефона, но заказ так и не получила. В итоге продавец вовсе перестал выходить на связь. Ущерб превысил 104 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Номинал пушкинской карты могут увеличить. Минкульт России предлагает повысить ежегодный лимит до 7 тысяч рублей. Кроме того, разрешить использовать пушкинскую карту предлагают и для покупки билетов в цирк. Если нововведения примут, они вступят в силу с 1 сентября. Напомню, пушкинская карта – это специальная именная карта для оплаты культурных мероприятий – театров, музеев, выставок, концертов, кино и других событий, участвующих в программе. Проект рассчитан на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты в этом году – 5 тысяч рублей. Из них 2 тысячи можно потратить на отечественное кино. День Республики Карелия в этом году отметят в Суоярви. Праздник намечен на 29 августа. Напомню, традиционно торжества по случаю Дня Республики проходят не в календарную дату 8 июня, а в один из летних дней в разных городах и районах Республики. Праздник уже принимали Кондопога, Пряжа, Костомукша, Сартовала, Беломорск, Медвежегорск, Колонец и Каливальский район. В этом году местом празднования выбран Суоярский округ. Торжества состоятся 29 августа. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность, возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-западный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Городские встречи.

0: ты молчишь.
1: Инна Наговицына и Евгений Григорьев только что на радио «Шансон». 18.06 московское время. Песни «Городские встречи», шоу «Городские встречи».
2: Все «Городские встречи».
1: Да, друзья, в эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Доброго вам вечерочка. 18.06, и это хорошо, и это значит, что можно расслабиться и внимательно слушать наше шоу и хорошую музыку.
1: Мы вас спрашиваем сегодня, кто в вашей семье главный? Как принимаются важные стратегические решения? Бывают ли разногласия? Ну и, конечно, поздравляем вас с праздником. День семьи, любви и верности 8 июля отмечается в России.
2: Да, поэтому и тема у нас такая сегодня. Мам, пап, мама, кто главный-то? Напишите. Плюс 7-909-955-103-0. Можно написать нам во все доступные мессенджеры. Макс очень хорошо работает. СМС-сообщения тоже зачитываем, смотрим периодически, что там у нас появляется. Сегодня, кстати, прекрасный день для влюбленных пар, чтобы создать, так сказать, ячейку общества, в брак вступить.
1: Возможно, кто-то как раз именно так и поступил. Напишите, мы вас поздравим.
2: Персонально
1: сегодня. С днем рождения семьи. Что касается главы семьи, большинство россиян считают, что главой семьи является мама. Так считают 63% из 3000 опрошенных россиян.
2: А в вашей семье, Роман, кто?
1: Конечно, жена, конечно.
2: Да, конечно.
1: Да.
2: Да ладно, да быть такого не может.
1: Ну а как, почему нет-то?
2: Мне кажется, это ты говоришь немножко так, как-то ехидничаешь.
1: Есть некоторые сферы вопросов, куда я точно не ходок, но что-то я, так сказать, делаю потихонечку.
2: Но в критических ситуациях все-таки папа Рома.
1: Это понятно.
2: Понимает.
1: Но есть, конечно, обширный спектр вопросов, где я поддакиваю.
2: Ну, это другое, всегда. Это совершенно другое. У меня тоже есть много вопросов, которые я скажу, нет, будет вот так. Но по большому
1: Скажи
2: счету,
1: сейчас, что будет у нас?
2: Сейчас у нас будет свадебная в исполнении Вики Ветер.

Так было не один. День не промчался мимо. Я каждый повторить без счету раз готов.

сегодня Мерседес, а девочки той нет. С корявого пера стихи слетали ночью, казалось, засмеется

средоточием. Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок, бумажный парус, куда его несет? Ни тайна, ни секрет, ни шлюпки для него, ни мачты не досталось. Сегодня есть корабль, а девочки той нет. А клёны во дворе —

Когда-то так тепло в них зажигался вечер, и ярче всех одно

терзать в руках букет и дни назад метнуть. Но летний путь завьюжен, есть руки нараспах, а девочки той нет.

0: есть руки нараспах, а девочки той нет.
1: Александр Новиков только что в эфире летнего шансона. Друзьям, городские встречи продолжаются, и мы читаем ваши сообщения, которые приходят по нашей семейной тематике.
2: Так, Елена нам написала: «Добрый вечер, любимая передача. Мы с мужем уже в браке скоро 45 лет, и головой семьи у нас была жена. Он всегда соглашался с моим мнением. Дети тоже больше были на моей стороне». Лена написала нам, спасибо. Хорошо, вот сколько уже нам написала женщин, что именно они главы семейств. Молодцы.
1: Ладно, Людмила также на связи. «В нашей семье муж – голова, жена – шея. Важные решения принимаем совместно. В браке 32 года. Пятеро сыновей. Мужу Родионову Сергею. Привет от жены Людмилы. Всех слушателей с праздником. Любите и берегите своих половинок».
2: Так, мужчины, соберитесь, пожалуйста. Ну, напишите нам, мол, я глава семьи.
1: Мирон
2: я
1: пишет.
2: Решаю важные вопросы. Так.
1: «Здравствуйте, обожаю радио «Шансон» и вашу программу. Поздравьте моего друга детства, Михаила Волченко, с днем бракосочетания. Братик, совет да любовь вам». Понимаешь, вот поздравляем. Но не пишет Мирон про себя. Хотя братику действительно мы в Красный Кут, Саратовская область, желаем, чтобы все было и совет, и любовь, и согласие.
2: Ну, это здорово, потому что, да, в День семьи, любви и верности оформить свой брак, это... Ты же запомнишь это на всю жизнь.
1: Ой, не дай бог забыть.
2: Нет, главное, чтобы все было хорошо, вот правда. Чтобы у вас все было замечательно. Вот кусочек сладкого пломбира у нас прямо сейчас на шансоне в исполнении Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

навстречу шагну, ты навстречу шагни и пойми не себя, а меня. Это так, просто так, говорится, звони, когда нам.

0: Лесоповал Михаила Танича с вокалом Ильи Ефимова и музыкой Константина Минина только что здесь, на летнем шансоне. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются, и что-то кто-то нам написал.
1: Да, нам дописал нам Леха Миром, потому что мы спросили, ну что же вы про себя-то не написали. Вот он и написал как раз про те самые два шага. Когда в семье кто-то пытается выйти на первое место, в ней все рушится. Поэтому семья — это в первую очередь мы. И мы с супругой не участвуем в чемпионате за первенство. Просто любим друг друга. Всех с праздником, берегите друг друга.
0: Леха, вот спасибо вам. Вот. Здравствуйте, радио «Шансон». Он пишет: Сергей, слушаю вас ежедневно. Мы в браке 8 лет. В нашей семье глава семьи – это моя любимая жена Елена.
1: Что ж такое-то?
0: Но серьезные вопросы решаем вместе, и она всегда у меня спрашивает, может, давай вот так сделаем, давай купим вот это, например.
1: Ну вот получается, статистика твоя права. Права, потому что даже мужчины пишут, что либо вместе, либо жена.
0: Это не
1: вот
0: моя статистика.
1: Это статистика
0: жизни.
1: Ты ее озвучил, так что бери на себя ответственность, понимаешь? Понимаешь? Да? У нас как бы вот тоже ты голова, так что давай, бери. Все на себя.
0: Слушаю и повинуюсь. Прямо сейчас, дорогие друзья, маг и чародей Григорий Лепс на радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Хоть экстремальная жара немного отступила, лето в самом разгаре. И, как выяснили в госавтоинспекции, из-за сверхвысоких температур выросло количество ДТП. По данным ведомства, в особенно жаркие дни произошло несколько серьезных аварий в Калининградской, Воронежской, Рязанской и Волгоградской областях. Госавтоинспекция сообщает, что зной снижает концентрацию и скорость реакции. Эффект сравним с воздействием алкоголя. Чтобы не попасть в ДТП, ГАИ рекомендует руководствоваться следующими правилами. По возможности избегать поездок в пик жары с 11 до 17 часов, проветривать салон машины перед поездкой и охлаждать его кондиционером, следить за самочувствием и при признаках слабости отдыхать, проверять давление в шинах, тормоза и систему охлаждения автомобиля, держать дистанцию и снижать своевременно скорость, возить с собой воду и понемногу ее пить, а также не оставлять в салоне детей, животных и аэрозольные баллончики. Это самая жаркая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: После рабочего дня очень приятно послушать эту песню, даже ей подпеть. Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Трофимов только что в эфире «Шансона». Городские встречи продолжаются.
1: У нас есть сообщение по теме от Светланы. Мы с мужем живем 52 года. Самое главное решение, которое он принял самостоятельно, сделав мне предложение стать его женой после двухнедельного знакомства. Все остальные решения без меня уже не принимает. Но я все равно считаю его главным в нашей семье. Светлана, спасибо вам за поддержку, потому что я считаю, что все-таки главой должен оставаться мужчина. Mm-hmm.
0: Здравствуйте. Да. Глава, конечно, супруга Аннушка. А так мы в тандеме. Все стараемся делать вместе. Люблю ее очень сильно. У нас трое прекрасных деток. Варвара, Софья и Вадим. Обожаю их. Спасибо, от Виктора пришло такое сообщение.
1: Я поняла, почему мужчины это делают, почему они так пишут. Я все поняла. Они же просто еще параллельно привет передают. И как бы да, да, глава.
0: На она... вопрос, кого россияне считают членами своей семьи, внимание, 48% респондентов заявили, что относят к ним, помимо родственников, домашних животных.
1: Ну, это уже, конечно, в шутку. Нет, ну бывает, что мир крутится вокруг собаки. Вот «Целый мир» от Алекса Лима у нас прямо сейчас на шансоне.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
6: «Эх, разгуляй!»
5: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: поет Захар Шуфутинский на шансоне. Я просто
1: медленно люблю. Красивое музыкальное произведение. Дорогие друзья, очень приятно, что вы в нашей компании пишете сообщения. Но, кстати, они постоянно приходят. Сейчас Михаил Захарович заканчивает.
0: Да.
1: И будем уже, да, все-таки метр.
0: Да, пропустим. Еще раз. Очень красиво. И...
2: Я просто медленно люблю.
0: Да.
1: И можно. Что дали, да, сообщение?
0: Так, сообщение. Все вопросы нашей семьи решаются обязательно с мнением супруга. Как иначе? Ведь мужчина глава семьи. Это уважение к нему, написала Валентина Викторовна. И еще одно сообщение от Михаила из Нижегородской области. Добрый вечер, радио Шансон. Поздравьте мою жену Гаврилову Екатерину с днем семьи. Мы вместе 5 лет. Все решаем совместно. Нет ни главного, ни второстепенного. Решаем все вместе. Люблю ее. Вот какое сообщение.
1: Мужчины чаще женщин считают семьей коллег по работе. 74% против
0: 26%.
1: А друзей, близких, наоборот, чаще выбирают женщины. 59% против 41%. Среди семейных традиций опрошенные выделили передачу фамильных ценностей по наследству.
0: Ух ты!
1: Да, да. Самые популярные предметы — это иконы. 44% опрошенных. Другие завещают близким посуду, книги и ювелирные украшения.
0: И вот я задумалась. Вот это же тоже важное, ну, важный аспект, скажем так.
1: Угу.
0: Надо же что-то передать по наследству. Надо решать.
1: Вот спроси, что детям надо больше, посуду, книги или ювелирку, да?
0: Ювелирку,
1: пока Ирина думает, у нас Иван Заматаев с паровозами и туманами.

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Здоровье собаки начинается с ее миски. Забудьте об аллергии и проблемах с пищеварением. Хвост Маркет – территория натурального питания для ваших питомцев. Мясо, субпродукты и лакомства с заботой о каждом хвостике. Порадуйте своего любимца. Наш адрес – город Костомукша, улица Героев, 2.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников в новом учебном году. Они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. Об этом сообщили на сайте ведомства. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние с 27 марта по 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Также образовательные организации могут разработать собственный график на основе федерального с учетом региональных этнокультурных особенностей и запланированных мероприятий. Тем временем российские вузы начали пересматривать формат дипломных работ. Представители учебных заведений рассказали, что полностью отказываться от выпускных квалификационных работ не планируется, однако привычные письменные исследования могут измениться, сообщают ведомости. Главная причина развития искусственного интеллекта. В вузах считают, что классическая дипломная работа уже не всегда позволяет объективно проверить знания выпускника. К примеру, сочинский филиал РУДН ранее решил заменить работы бакалавров по юриспруденции устными экзаменами. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: не то чтобы два ангела, но два ведущих вечернего шоу «Городские встречи» здесь, в студии, специально для вас. Я Ирина Сотникова, Роман Шахов. И какой ангел у нас? Вот сегодня у нас ангел в студии.
1: Дорогие друзья, добрый вечер. Итак, у нас в гостях сегодня не просто ангел, но еще и руководитель. Mm-hmm. Бренд-директор онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «Все инструменты.ру» Анастасия Медведева. Здравствуйте.
2: Привет.
1: Очень приятно, что вы к нам сегодня пришли. Мы всегда с Ириной изучаем разные компании, потому что мы это обожаем, мы любопытствуем. И вот да. Читали про вас. 20 лет исполнилось «Все инструменты.ру». Большая, красивая дата, мы вас поздравляем. Но с чего все начиналось? Можете рассказать?
2: Спасибо за поздравление. Мы, правда, внутри чувствуем себя еще совсем юными, еще чувствуем стартап, поддерживаем этот дух.
0: 20 лет уже, да, где мои 20 лет?
2: Да, на самом деле, кстати, вот есть такая статистика, что меньше, по-моему, процента компаний доживает до возраста 20 лет, и дальше уже, скорее всего, компания будет надолго с потребителями. А если говорить о том, с чего мы начинали, то в 2006 году... студенты МФТИ решили создать свой онлайн-магазин, тогда это только начинало развиваться. Сами сделали сайт, сами заполнили всю информацию на сайте. Первый заказ приняли под партой, прямо на физике, и сами же его доставили. И вот так постепенно за 20 лет мы выросли в один из крупнейших онлайн-гипермаркетов в мире по трафику. Мы на втором месте. Больше 180 миллиардов выручка в год за прошлый год. В этом году еще вырастем.
1: Молодцы. Не часто в нашей студии звучит слово «миллиарды».
0: Под партами все начинается, понимаешь? Под партами.
1: Под нужными партами. Друзья, поступайте в правильные вузы.
0: На правильных уроках.
1: Счастливые парты, как мы уже выяснили. Друзья, в прошлом году можно было заметить, по крайней мере, мы читали новостную повестку, выяснили, что все инструменты.ру провели репозиционирование и сфокусировались на B2B клиентах. Это от бизнеса к бизнесу, да?
2: Все так.
1: Вот что поменялось, что это такое, и мы-то вот сейчас
0: да,
1: обычные.
0: Да, что за слово такое?
1: Обычные это люди, да.
0: Репозиционирование. Это что?
2: Да, наверное, больше мы привыкли к ребрендингу, такое слово. Особенно там в последнее время часто компании прибегают к тому, чтобы обновить свой бренд. Но мы оставили бренд и сменили позиционирование компании. Это было связано с тем, что на самом деле исторически у нас около 50% клиентов это были, собственно, любители. Вот те, мы с вами, кто делает ремонт, любит ездить на дачу, строит дом своими руками, не знаю, автолюбители. Но около 50% клиентов это были все-таки строительные компании, производственные компании, те, кто покупает наш ассортимент для развития собственного бизнеса. И в последние годы эта доля стала расти, вот так называемых B2B, да, вот бизнес для бизнеса. И стало понятно, что бизнес уже вырос в новую долю, на другой сегмент аудитории, и нужно было, чтобы и выглядела компания, выглядел бренд в соответствии с той целевой аудиторией, для которой он работает. Вот, потому что то, что сейчас бизнесу не хватает, надежность, да, какая-то гарантия, что мы точно доставим в срок, что инструмент точно будет сертифицированный, да, не будет подделок, контрафакта. Видимо, это обострилось. У нас под

0: это были уже развиты все процессы, поэтому наша задача была просто уже доносить до конечного потребителя, чем мы ему можем помочь.
1: Слушайте, но больше кому помогаете? Малый бизнес, большой, средний? Кто вот сейчас по процентам у вас?
0: Ну, смотрите, если просто смотреть по количеству клиентов, безусловно, это по количеству это средний и малый бизнес. Их просто по количеству больше в стране. Вот. Но очень много работаем и с крупным бизнесом, все там крупнейшие строительные, производственные компании, безусловно, наши клиенты. Вот. Но и малый бизнес, и средний бизнес тоже находят у нас возможности для развития своего бизнеса.
2: Угу. Какие?
0: Много слова бизнес у нас сегодня звучит.
1: Слушайте, что касается инструмента, ну, я так понимаю, что весь спектр, да, можно все для стройки приобрести. Ну, хотя бы несколько позиций основных назовите.
0: Да, вот у нас, в названии зашита категория, но на самом деле мы уже давным-давно гораздо шире, чем инструменты. Инструмент это, я бы сказала, уже не основная категория.
1: Ну, инструменты для жизни, скажем так, да?
0: Да, инструменты для тех, кто создает. Это наш новый слоган. И, в общем-то, он определяет для тех, кто строит, производит, создает. Это и инструменты, это и товары для сада, это и силовая техника, станки, крепеж, сантехника, электрика. Все, что нужно для работы.
1: Я вот все шуруповерт мечтаю купить. Все, как-то вот думаю,
0: мечтаешь.
1: Надо выбрать.
0: Мне кажется, надо осуществить.
2: Тебе надо было заранее связаться, да, да. И сейчас у тебя я уже был же.
1: Слушай, я все дрелью, а там же провод, он как-то ограничивает. Ой. Ладно, друзья, у нас тоже есть слоган. Не только разговоры, но и хорошая песня. Прямо сейчас красивый дуэт. Рада Рай, Авраам Руссо на шансоне. И история «Не сберег».

0: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи» на радио «Шансон». Мы зовем в гости хороших людей, и, к счастью, они приходят. У нас сегодня в гостях бренд-директор онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «Все инструменты.ру» Анастасия Медведева. Что-то интересное мы уже узнали, и уверен, что-то еще. Мне вот хочется по поводу ассортимента.
1: По поводу гири, да, ты уж так сразу и говоришь, что
0: подожди,
1: тебе хочется.
0: Разнообразие инструмента и помимо строительных компаний, да, кто еще может зайти на сайт и там что-то для себя полезное обнаружить?
2: Строительные компании, вот, производственные компании, все сервисные компании, которые оказывают любые услуги. Монтаж, стройка, не знаю, ремонт, отделка. В общем-то, в целом, сейчас у нас, ну, как я и говорила до этого, мы сильно вышли за рамки категории, которая зашита в названии. Угу. Соответственно, больше 2 миллионов товаров можно заказать. Это гораздо больше. Ну вот, вы, собственно, мы делились до эфира, что нашли там гирю. Легко.
0: Да, ну, действительно, мы, друзья, на всякий случай скажу, мы искали непростую гирю, мы искали
1: сложную гирю
0: с Ириной, да, соревновательную и чемпионскую гирю, если кто-то в материале знает, так мы ее нашли на все инструменты.ру.
2: Да.
0: Что еще можно такого, может быть...
3: Получается, спортивный ассортимент?
0: Да,
2: спортивный ассортимент для дачи, для отдыха, спецодежда, крепеж разных видов. Ну вот, все, что на 2 миллиона нафантазируете.
3: То есть одежда тоже...
2: Спецодежда, да.
3: Спецодежда.
0: Меняется в течение 20 лет компания. Как трансформируется аудитория, да, которая с вами работает, сами покупатели вот здесь? Что вы заметили? Какая-то статистика есть?
2: Знаете, если говорить про трансформацию целевой аудитории, то мы с вами, да, вот мы с вами одновременно и B2C, и B2B. Я как человек, который работает, например, в маркетинге, да, взаимодействую, например, с рекламными агентствами, я для них B2B.
0: От бизнеса к бизнесу, да.
2: Но в то же время я B2C покупатель, который привык, например, день в день получать заказ или там на следующий день. Быстро, удобно пользоваться сайтом, чтобы интерфейс был для меня удобный. То есть вот эти новые изменения, которые происходят в Якоме, они накладывают на ожидание покупателей такой же сервис, только в своих бизнес-закупках ежедневно.
0: Яком переведите, может быть.
2: Электронная коммерция. Все, где мы с вами онлайн покупаем, вот если сократить, это все Яком. И вот этот самый Яком, это вся онлайн-покупка, она трансформирует наши ожидания в сторону удобного интерфейса, в сторону быстрой доставки, в сторону большого количества пунктов выдачи заказов. Вот там у нас больше 1000. То есть в целом для того, чтобы быть удобным для покупателя, нужно быть рядом с ним в приложении, рядом с домом.
0: Но мы знаем, что сейчас маркетплейсов очень много, которые рядом с покупателями,
3: да,
0: в одном доме.
3: Да, в одном доме с тобой.
0: Да, маркетплейсов когда-то не было. Вы начинали 20 лет, они как-то тоже разогнались за этот период. А чем отличаетесь вы, да? Уверен, что есть какие-то сильные стороны. Расскажите.
2: Ну, смотрите, бизнес-клиенты — это кто? Это руководители отдела закупок, менеджеры по закупкам, собственники бизнеса часто сами решают задачи закупок. В чем их основная потребность? На самом деле с них сняли головную боль, связанную с закупками. Согласование, поиск товара, подбор товара под конкретную задачу и конкретный
0: объект. Объем, наверное, тоже.
2: Объем необходимый, чтобы точно в срок это все привезли, чтобы все документы привезли, чтобы там все было чисто, чтобы было все с точки зрения сертификации, сертификатов, да, закрыто. То есть у бизнеса на самом деле...
3: Ну, чтобы сделали за него его работу, грубо говоря.
2: Ну, грубо говоря, чтобы, да, сняли вот эту часть процесса, часть головной боли, которая связана с таким объемным процессом, как закупки. Соответственно, наша инфраструктура, да, помогает вот эти все задачи закрыть. Всегда есть личный менеджер, который может тебе помочь, то, что не могут там сейчас дать маркетплейсы.
0: Вот, это интересно.
2: Да, который может тебе помочь и подобрать товар необходимый, да, в 2 миллионах разобраться бывает нужно время, который поможет тебе со всей документацией, который может подобрать аналоги, выделение там НДС, отсрочка, постоплата. Вот
0: смету
2: все...
0: составить, может быть.
2: Смету составить, да, например.
0: То есть, смотрите, может быть, какой-то прораб, да, на стройке, который, ну, допустим, коттедж строит какой-то большой, он звонит, заходит на ваш сайт и говорит, вот мне надо то-то, то-то, то-то, то-то. То есть есть большой список, он отправляет человеку, который у вас есть на сайте, и он все может прислать, да? И
2: он может прям позвонить, у нас даже часто такое бывает, менеджеры делятся, в каком виде ему, например, присылают заказ. То есть это действительно настройки, записанные от руки, там, в каком-то виде, и мы это все помогаем
0: обрабатывать. У нас в каком-то виде должна пройти реклама, после чего мы вернемся. Друзья, оставайтесь в компании «Радио Шансон».
4: Городские встречи на радио Шансон.
5: Радио Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире вечернего шансона. Друзьям, далее у нас Анастасия Медведева, по-прежнему все инструменты РУ. И мы вот тут за эфиром рассуждали, что есть такая проблема современности, это контрафакт. Когда заходишь на маркетплейс, да, что-то выбираешь, но...
1: А там не то,
0: ну, сомневаешься.
1: Пальто.
0: Вот мне, например, нужен для триммера, хорошего триммера, такой, знаете, синий, вот этот цвет, мне нужен аккумулятор второй.
1: Хороший.
0: Ну, оригинальный.
1: Оригинальный.
0: Где его взять? Это, ну, проблема.
1: Конечно.
2: Да, это один из ключевых критериев, на самом деле. Особенно, если вы покупаете инструменты оборудования для работы, вот, ну, вы строите, да, с помощью этого дома. Начиная просто с каких-то проблем, которые могут возникать, и вам нужно снова что-то ехать, заказывать, заканчивая просто банальной техникой безопасности, ну, банальной в кавычках, когда это может быть просто опасно. И в этом смысле мы работаем только с оригинальной продукцией, которая сертифицированная, тем самым помогая клиентам точно быть уверенными в том, что у них не возникнет вот этих проблем.
1: Ну, а гарантии какие-то вы даете? То есть, то это вот вы говорите, это оригинальный товар.
2: Да.
1: И
2: гарантии дает производитель. То есть, суть взаимодействия нашего с производителями в том, что так как это прямые контракты, то мы, соответственно, выдаем гарантию от самого производителя. Угу. Плюс у нас есть собственный сервисный центр, куда тоже всегда можно обратиться. Вот мы делали... Сейчас это действительно проблема. Недавно делились с нами, собственно, наши ребята-закупщики о том, что, например, в автомобильных маслах больше 50% это контрафакт. То есть это действительно сейчас
1: и вот как
2: серьезная
1: это
2: проблема.
1: При закупке, вот при...
2: Прямыми как контрактами с производителями.
1: Ага, угу.
2: То есть суть модели там с маркетплейсами, что сам маркетплейс как площадка, он не несет ответственность за то, кто продает и что продает на его площадке. Это несет ответственность непосредственно селлер. У нас другая модель бизнеса, где мы напрямую работаем с производителем.
0: Вот это, кстати, очень...
1: Это важно.
0: Да. Слушайте, здорово. А свои бренды. Бывает так, что, ну, по крайней мере, мы знаем, что вот спортивные магазины, они какие-то там делают свои бренды. Продуктовые магазины тоже свои бренды делают. А все инструменты РУ. Как со своими брендами у вас?
2: Да, у нас тоже, так как у нас очень большое количество клиентов, да, там B2B клиентов больше 400 тысяч, совокупных там больше 9 миллионов, у нас очень много обратной связи от клиентов, где они нам говорят, что-то удобно, что-то неудобно, и на основе этого мы можем создавать собственную продукцию. Мы это стали делать еще с 2015 года, несколько уже сейчас большое, на самом деле, количество марок, есть отдельно, например, Enforce, это премиальный сегмент, где действительно очень высокое качество, профессиональный инструмент, оборудование
0: это,
2: и техника.
0: Ну, приведите пример такой
2: инструмент. Компрессоры, станки, пускозарядные устройства, генераторы, вот такое. Есть, например, бренды, которые больше на сегмент цена-качество, например, Гигант. Там
0: сбалансированный просто такой получается.
2: Да,
0: сегмент.
2: Да, вот когда нам нужно там не в долгую, например, работать с оборудованием, а вот здесь сейчас закрыть какую-то задачу. Мы ищем цена-качество, вот совокупность этих двух факторов. Это линейка бренда «Гигант». Там больше 26 категорий, практически все, что вам нужно, вы можете у этого бренда найти. Есть, например, отдельно бренд, который направлен на садовую технику, это бренд «Гризли». Там тоже нужны особые требования, скажем так, к технике безопасности, к качеству. Uh-huh. И контролируя, сами создавая этот товар, мы, соответственно, можем uh-huh. выше и контролировать
0: вот
2: качество.
0: Вот вопрос. Мне нужна садовая лопата. Какого бренда лучше тогда ее взять?
1: А тебе один раз копнуть?
0: Нет, мне много.
2: Если много, это Enforce.
0: Вечная нужна лопата.
1: Вечная, да?
0: Да, у меня просто такая одна заканчивается. Век кончился, и она тоже.
2: Ну вот, на самом деле, вам, скорее всего, если вы не собираетесь лопатой работать профессионально на работе...
1: Каждый день.
2: Да, каждый день. То Гигант вполне закроет задачу. То есть Гигант — это такое позиционирование для домашнего мастера. Вот для домашних каких-то задач вполне подойдет.
0: Угу. Давайте сайт назовем, все инструменты РУ, туда заходим, и там можно выбрать как раз все эти линейки.
2: Да, там можно выбрать...
1: Отдельно сегменты, отдельно отделы.
2: Как? На самом деле сайт — это, наверное, самое, ну, больше всего мы им гордимся. Как я и говорила, у нас трафик, мы номер 2 по трафику в мире в категории «Дом и сад». Многие пользуются и любят наш сайт за его информативность, поэтому если вы туда зайдете, то сможете ответить на любой свой вопрос, потому что мы такую большую ставку делаем на информативность внутри товара, чтобы были и видео, и фото, и технические описания подробные, чтобы это все было корректно заполнено.
0: Мы за комфорт наших слушателей, пока они идут на сайт, слушаем Ярослава Сумишевского. Ночка.

0: Дорогие друзья, чтобы не злоупотреблять чаем с мятой от того, что вы волнуетесь и не можете выбрать хорошие инструменты, слушайте и смотрите «Городские встречи», мы вам поможем. Сегодня в гостях у нас Анастасия Медведева, все инструменты РУ. Выяснили уже про контрафакт, поняли, что важно заходить на страничку компании и, собственно, выбирать там правильную технику. Но, оказывается, есть еще социальные группы, да, вот туда можно заходить, и давайте спросим, как с этим обстоят дела в соцсетях у Все.ру, да, пожалуйста.
1: Все инструменты.
0: Все инструменты.
1: Ну, Все.ру, кстати,
0: да.
1: Может быть, это действительно...
0: Может быть, так и будет идти. Когда-нибудь, да.
1: Да, соцсети — это один из таких особенностей, скажем, нашего бренда. Вообще, не знаю, много знаете вы коммерческих компаний, на которые вы подписаны в соцсетях. Но мы редко, правда, подписываемся на аккаунты брендов. Вот, а у нас уже больше 6 миллионов подписчиков. Мы давно и как бы исторически еще с 2009 года стали записывать контент на нашу тематику, такой обзорный, как выбрать какой-то инструмент или какое-то оборудование. И сейчас там, ну, вот буквально недавно подводили итоги за прошлый квартал. 12 роликов с охватом более миллиона просмотров.
0: А что
1: за счет
0: чаще
1: чего?
0: Всего, да, что...
1: да, за счет чего? Делаем честные обзоры. Вот изначально сделали ставку не на какой-то рекламный контент, а на то, чтобы честно показать, для чего подходит какой-то конкретный товар, какое-то конкретное оборудование. Делаем краш-тесты, кидаем, тестируем в всяких разных сложных условиях. Ну и, соответственно, вот эта польза, вот эта честная, как бы, честная трансляция,
0: ну,
1: того...
0: Подход, да,
1: честный подход, он такой подкупает. Я уверена, что наши слушатели когда-то встречали нашего Тему,
2: ну,
1: в соцсетях.
2: Здесь же есть определенный риск, когда ты это делаешь. А в том, что если продукция, ну, скажем так, вот когда вы их бросаете, они ломаются, там, изнашиваются очень быстро. Мы же честно говорим, что это производитель, да, вот такой. У вас не случается потом вопроса от производителей, зачем вы это сделали?
1: Это классный вопрос. На самом деле, в начале, когда мы только начинали, вот заняли такую позицию, конечно, производители немножко нервничали. Но суть-то в том, что нету там хорошего и плохого оборудования. Uh-huh. Есть оборудование под задачу. Вот есть какое-то оборудование, которое подходит для эксплуатации в тяжелых условиях, которое, там, не знаю, можно их бросать, кидать, ничего с ним не будет. Но есть оборудование, которое не подходит для этой задачи. То есть наша история скорее про то, показать,
2: плюсы,
1: какой конкретно,
2: да,
1: под какую
2: товара,
1: задачу, какой, ага, инструмент или товар лучше всего подойдет. И теперь там производители с огромным, там, не знаю, уважением, интересом относятся к обзорам, потому что они всегда вызывают большое количество внимания среди пользователей.
2: Ну, соответственно, и они стараются улучшать свой продукт, правильно?
1: Да, вот конкретно
2: наш
1: Тёма часто ездит и на завод к производителям и просто напрямую общается, задает какие-то вопросы, если возникают, например, там сомнения. Мнение. Да, это такая совместная
2: взаимно
1: коллаборация.
2: Обогащаетесь.
1: Да, да.
0: Угу. Я считаю, что как раз вы помогаете производителям. Думают, а что там нам, зачем что-то испытывать? Все инструменты РУ все равно разберут, да, потом нам скажут, что доработать.
2: И мы доработаем.
1: Вот вы как раз, Роман, делились, что, например, когда вам нужно было что-то подобрать, вы в этом не разбираетесь, вам нужно потратить много времени, чтобы понять, как сделать выбор. А мы вам за минуту в коротком видео можем объяснить, как лучше всего и проще всего сделать выбор, что вам подойдет.
2: То есть и запросы вам можно делать, да?
1: Да,
2: сделайте,
1: конечно,
2: мне, пожалуйста, обзор, вот, чтобы я понял, вот, да, это, да, то-то. Как удобно. Как удобно, ну правда.
0: А куда удобно заходить? Рассказывайте.
1: Мы присутствуем во всех соцсетях, которые вы знаете. Заходите на сайт, там напрямую все ссылочки, или вводите напрямую название бренда, все инструменты в соцсетях. Добро пожаловать в наш комьюнити.
2: Там про молодого человека упомянули.
0: Это Тёма, да, что?
1: Тёма,
0: вот,
1: да.
0: Это
1: Тёма — это наш ведущий нашего канала, команда «Все инструменты». Ну, кроме Тёмы, у нас на самом деле есть еще Люция, есть еще Полина, еще один Артём. Это все ребята, которые создают контент в нашей тематике.
2: Тёму все знают, да, наверное, во всей России.
1: Я думаю, он вам точно попадался где-то.
0: Короче, ВИ, вот я...
1: Да, это один из наших каналов. Короче, ВИ. Можно его набрать и посмотреть обзоры.
0: А всего сколько? Может быть, что-то собираетесь открыть, какие-то есть?
1: Около 12 площадок сейчас мы присутствуем на 12 площадках. То есть, где есть наша аудитория, там есть и мы. Но вот, кстати, мы с вами тоже упоминали, сейчас отдельно развиваем комьюнити именно для B2B пользователей. Ищем себе в команду комьюнити-менеджера.
0: Подробнее об этом чуть позже, друзья. Оставайтесь, менеджеры, поблизости.
3: Городские встречи на радио Шансон.
4: На радио Шансон реклама.
5: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Едем вкусно и с музыкой. Алексей Петрухин, Алла Рид только что в эфире радио «Шансон». Вечер наш продолжается. В гостях у «Шансона» по-прежнему Анастасия Медведева, все инструменты «РУ». Мы поговорили про соцсети, но я так понимаю, что еще есть что сказать. Сейчас,
1: том, да. Да, мы с вами закончили на том, что ищем в команду комьюнити. У нас, так как мы сделали репозиционирование, часть контента, безусловно, направлена для B2B. И, например, вот Артем, да, который мы упоминали, он ездит на производственные компании, например, он ездил на ТЭЦ, показывал вообще, как он выглядит, какие они используют инструменты, оборудование.
0: Теплоэлектростанции?
1: Да. Один из наших клиентов. Очень круто и интересно, можно на самом деле про это рассказывать. Но мы и про B2C не забываем, то есть про обычных пользователей. Это также наша любимая аудитория, для них там тоже очень много контента.
2: Но и еще... скидок, да, тоже?
1: И скидок обязательно.
2: Это хорошо.
1: Да. И помимо этого мы создаем отдельное комьюнити именно для бизнес-клиентов, поскольку у них такие специфические задачи, больше вот, ну, менеджеры по закупкам, у них, скажем так, свои боли. И ищем в команду комьюнити-менеджера, который нам поможет эту аудиторию собирать, вовлекать, давать им интересный, полезный контент. Так что, если вы комьюнити-менеджер, приходите к нам.
2: Вакансии, подходите, слушайте.
0: Ну, а куда писать-то, расскажите?
2: Кому?
1: На сайте, на сайтах для поиска работы эта вакансия есть, она в открытом доступе. Вот, или приходите, ищите меня в соцсетях, у меня тоже есть открытые профили, с удовольствием пообщаемся.
2: А ваша работа вообще очень плотно связана у вас в соцсетях с вами вот лично, то есть... Ваша личная жизнь — это ваша работа, правильно?
1: На самом деле я с командой «Все инструменты» уже больше 12 лет и всегда отвечала за бренд, за узнание бренда, за то, чтобы вы, вот, собственно, я приходила в студию, вы говорили: да-да-да, знаем такую компанию. В том числе туда входят, безусловно, и соцсети, и пиар, и прямая реклама, все, что помогает доносить, как бы, пользу и знания о бренде до потребителя.
0: Слушайте, мне очень понравилось, что вот мы сказали репозиционирование, то есть изменение позиции, изменение направления, но оказывается это расширение, как мы поняли. Потому
1: все
0: что
1: так.
0: С нами, физическими лицами, да, это все, компания остается.
2: Это да.
0: И это замечательно. Есть ли какие-то карточки, вот, может быть, где-то зарегистрироваться, там, чтобы скидки получать, бонусы копить, вот это вот, ну-ка расскажите.
1: Все есть на сайте. Да. Обязательно подписывайтесь на нашу рассылку, потому что с помощью рассылки и с помощью соцсетей вы сможете получать уникальную информацию об акциях, о закрытых каких-то распродажах. Поэтому удобнее, конечно, быть на связи, подписаться либо на рассылку e-mail, или на соцсети, и всегда быть в курсе, в контексте новостей.
0: Механизм как устроен? Смотрите, есть пункты выдачи, да, есть сайт. Вот как пункты выдачи? Тут, то есть какая-то карта там на сайте, ее ищем, да? Как это?
1: Да, все есть, опять же, на сайте нашим любименьком. Больше 1000 пунктов выдачи по всей России. Сайт основной. Есть мобильное приложение, есть сайт, вы там делаете заказ. Дальше выбираете удобный способ доставки. Это и курьер, и, собственно, пункт выдачи, и транспортная компания. В целом, до любого
2: клиента дотягиваемся. Вы работаете с несколькими транспортными компаниями, да?
1: Да, по всей России.
0: А вот, например, если кто-то захочет открыть пункт выдачи, или они все ваши, как устроены?
1: Мы стараемся
0: здесь?
1: В большей степени, чтобы это были наши пункты выдачи, поскольку сервис и надежность – это такой основной, скажем, атрибут для компании. Для этого нам очень важно контролировать качество сервиса, кто непосредственно работает и общается с потребителем, чтобы менеджер магазина тоже был экспертен в товаре, мог оказать консультацию, чтобы вовремя привезли в хорошем товарном виде. В общем, здесь мы стараемся контролировать качество сервиса для того, чтобы оно было выше рынка. Ну вот по нашим исследованиям NPS, есть такой показатель, может, вы слышали, готовность рекомендовать компанию у нас сильно выше рынка, около 90%.
2: Ничего себе, какие вы молодцы. Ну, наверное, еще влияет и какая-то корпоративная этика, культура, да, вот это вот, наверное, же все есть в компании.
1: Мне кажется, очень круто, у нас заложены постулаты, у нас есть три постулата: клиент, команда и эффективность. И любое решение, которое мы принимаем в компании, проходит через сверку с этими постулатами. Мы сейчас кому пользу приносим? Клиенту, в чем для него будет польза, команде, да, как это помогает растить команду, и есть ли в этом эффективность, потому что любой бизнес должен быть эффективным, чтобы он мог расти. И вот эти три принципа, через которые мы любое решение пропускаем, помогают нам расти и прирастать с каждым годом.
0: Есть ли какие-то советы для тех, кто слушает радио «Шансон»? Действительно, как может быть удобнее заказать большую технику? Люди переживают, что сами там не дотащат что-то, какой-нибудь генератор гигантский и так далее.
1: Смотрите, всегда есть курьерская доставка. Можно на сайте ее тоже оформить. Очень удобный, как я и говорила, сайт с точки зрения сравнения технических характеристик и в целом возможности выбора. И также есть личные менеджеры, которые всегда вас могут проконсультировать по телефону, помочь что-то выбрать и оформить доставку, и тяжелый груз, и там помочь занести на этаж. В общем, ждем
2: вас. Все услуги есть. И это хорошо.
0: Но если у вас есть, дорогие друзья, коммерческие площади, я так понимаю, что можно, да, тоже обратиться и сказать, что а вот у меня есть, заходите, да, вот здесь открывайте пункты
1: выдачи. Мне кажется, раньше Шансон закроет нам сейчас все задачи по поиску, которые есть.
0: Ну, а почему нет? В конце концов, у вас хорошая компания, у нас хорошая программа.
2: Объединили усилия, так сказать.
0: И вот мы вам пожелаем, чтобы в следующие 20 лет вы развивались, чтобы вы нашли не одного, а сколько вам потребуется комьюнити-менеджеров. И вот ваше пожелание для слушателей радио «Шансон». У нас буквально остается полминутки, поэтому, пожалуйста, Анастасия, вам слово.
1: Дорогие друзья, желаю всем, кто любит создавать, найти все инструменты для воплощения задуманного.
2: Ну, пусть так тому и быть. Так что заходите, ищите, и будет вам счастье.
0: А кроме сайта есть приложение, еще так понимаете, да?
1: Да-да.
0: Можно установить на...
1: Сайт, приложение, все, что вам удобно.
0: Угу. Огромное спасибо, дорогие друзья. Идем выбирать все, что вам необходимо, чтобы жизнь была комфортна вашей семье. А сегодня все-таки день любви, семьи и верности, да.
2: Главное, чтобы семье было хорошо.
0: Анастасия Медведева была в гостях у радио «Шансон». Мы благодарим Анастасию, желаем компании процветания. И до завтра, дорогие друзья. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
0: И прямо сейчас Тамара Кутидзе. Счастливо.

0: радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появится единая система идентификации беспилотников и самоходной техники. Основа для нее уже есть. Она работает на базе «Аэроглонас» и используется в тестировании беспилотных грузовиков. Сейчас разрабатывают сервис «Drone ID». С его помощью со смартфона можно будет определить владельца беспилотника. Он пригодится в случае ДТП или другой конфликтной ситуации. Также сервис оснастят тревожной кнопкой. Она позволит обратиться к оператору и принудительно остановить беспилотник в случае форс-мажора. До конца года скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. В Росавтодоре подтвердили поставленные ранее планы. Уже открыт обход Богдановича в Свердловской области. Это 17 километров четырехполосной трассы с ограничением 100 км в час. Завершаются работы на объезде поселка Белоярский. Это тоже крупный участок протяженностью 9 километров. Готовность оценивают в 98%. Общая протяженность новой трассы между Екатеринбургом и Тюменью – 300 километров. У россиян растет спрос на автомобили из Азии. В этом году через таможни Дальнего Востока прошли больше 150 тысяч автомобилей. Это на 22% больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет спрос на недорогие машины из Японии мощностью до 160 лошадиных сил. Они укладываются в лимит льготного утильсбора. 90% импорта как раз японки. А вот ввоз более дорогих корейских автомобилей, наоборот, падает. Покупатели переключаются на более доступные машины российской сборки. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии запустили чат-бот с актуальной информацией по топливу. Пока он работает в тестовом режиме, выдает информацию только по АЗС Петрозаводска. Костомукши в нем еще нет. В ближайшее время власти пообещали добавить информацию и по другим районам республики. Бот доступен по ссылке в официальном паблике «Команда Карелия ВКонтакте». Параллельно готовится к запуску второй бот для мессенджера «Макс». Он заработает сразу после подтверждения платформой. Это позволит дублировать данные и охватить максимальное число водителей. С помощью чат-бота жители смогут отслеживать наличие на АЗС основных марок топлива, режим работы заправок, в том числе график технологических перерывов и планового обслуживания на каждой из них. Более 100 тысяч отдала костомукшанка аферистам. 50-летняя женщина пыталась купить бытовку через интернет. По информации МВД Карелии, в июне костомукшанка нашла в соцсетях группу и сайт фирмы, которая занимается изготовлением бытовок. Покупатель оставил заявку и вскоре с ней связался представитель компании. В переписке они обсудили заказ, доставку и условия. Женщина согласилась на предоплату. Она перевела деньги по номеру телефона, но заказ так и не получила. В итоге продавец вовсе перестал выходить на связь. Ущерб превысил 104 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Номинал пушкинской карты могут увеличить. Минкульт России предлагает повысить ежегодный лимит до 7 тысяч рублей. Кроме того, разрешить использовать пушкинскую карту предлагают и для покупки билетов в цирк. Если нововведения примут, они вступят в силу с 1 сентября. Напомню, пушкинская карта – это специальная именная карта для оплаты культурных мероприятий – театров, музеев, выставок, концертов, кино и других событий, участвующих в программе. Проект рассчитан на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты в этом году – 5 тысяч рублей. Из них 2000 можно потратить на отечественное кино. День Республики Карелия в этом году отметят в Суоярви. Праздник намечен на 29 августа. Напомню, традиционно торжества по случаю Дня Республики проходят не в календарную дату 8 июня, а в один из летних дней в разных городах и районах республики. Праздник уже принимали Кондопога, Пряжа, Костомукша, Сартовала, Беломорск, Медвежегорск, Каланец и Каливальский район. В этом году местом празднования выбран Суоярский округ. Торжества состоятся 29 августа. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Наконец-то после отпуска слышу вместе с вами песни «Радио Шансон». Вообще, доложу я вам, отпуск летом – это все-таки круто. Хоть местами он и стал похож на такой вот пир во время чумы. И приходится, знаете ли, учить новые слова, которых раньше я, да и не только я, и знать не знали, и слышать не слышали. Ну, давайте сохранять бодрость духа. Мир вашему дому. 20.07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

0: Песня композитора Василия Соловьева-Седова на стихи Александра Чуркина. Она была написана в 1941 году в Ленинграде. Мы ее знаем также под названиями «Споемте, друзья» и «Прощай, любимый город». Сейчас на радио «Шансон» мы ее слушали в исполнении Александра Барыкина. 2019 в столице. В самое ближайшее время нам предстоит услышать песню Михаила Круга «Фраер». С нами споет Александр Маршал и Иван Кучин. Добрый вечер.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-01. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

дорогой сроднице класски помидорихи. Эх,

0: остаться и не жить.
1: Было бы ошибкой не напомнить вам о том, что 14 ноября вас ждут в гости в Лайф-арену столичную. На всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», где соберутся все звезды радио-шансон. Несколько часов любимых песен, веселья, радости, танцев. Заходите за подробностями на сайт radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет.
2: Реклама на радио-шансон.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: царства.
1: Меж тем, сегодня есть что отметить, не прибегая к горячительным напиткам, просто участвуя в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Традиционно она начнется в 9 вечера, и я буду ждать ваших сообщений. И поздравлять сегодня будем с Днем семьи, любви и верности всех причастных к этим трем прекрасным словам. Любите и цените близких. Приглашаю вас в гости в 21 час по московскому времени.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студию явился, не запылился Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями.

Друзья, у меня тут любопытные новости про карьеру. Оказывается, россияне стали куда активнее менять профессию. И угадайте, кто в авангарде? Люди примерно в 30 лет. Их среди сменивших специальность почти треть. Еще интересный момент. Склонность к переменам зависит от зарплаты. К примеру, среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, 26% уже успели переквалифицироваться. Ну а чаще в новую сферу переходят люди со средним профобразованием. Информацию предоставил Интерфакс. Так что все по-честному.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется. А сейчас расскажу кое-что интересное. Были проанализированы данные. Более 200 тысяч человек из 22 стран. Оказалось, жители Индонезии, Мексики и Филиппин чувствуют себя счастливее, чем стабильно более богатые американцы или шведы. Ну а в России обычно больше причин для счастья. Потому что у нас каждый день праздник.

Уважаемые слушатели, от музыки перейдем к новостям. Оказывается, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, отечественный бизнес столкнулся с целым набором проблем. Почти 40% предпринимателей пожаловались на снижение потребительского спроса. На втором месте неплатежи контрагентов. Хотя ситуация немного улучшилась, доля жалоб снизилась на 8%. Но проблема все еще острая. И еще один момент. 24% опрошенных отметили недоступность кредитов. А в четвертом квартале прошлого года таких было всего 19%. Информацию взял у агентства ТАСС. То есть держим руку на пульсе под хиты на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных произведений к здоровому образу жизни. Я тут начал закаляться. Холодная вода – наше все. Принимаю холодный душ, и это так классно. Сразу пробуждаешься, просыпаешься и просветляешься. Под любимые ритмы на дорогой сердцу волне.

Есть одна классная психологическая схема. Мир в порядке, люди в порядке, я в порядке. Но если я не в порядке, то вопросы ко мне. Подумаем об этом.

Убежать из аврала задач или проигнорировать важные дела сегодня, наверное, не получится. Музыка на любимой волне обязательно составит вам компанию.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к цифровой безопасности. Друзья, вы знали, что даже лайк или репост могут привести к проблемам с законом? По информации газета.ру, реакции под публикациями с призывами к экстремизму, запрещенной символикой или недостоверными сведениями о военных могут расцениваться как распространение запрещенной информации. Но это не все. Будьте осторожны с комментариями под сомнительными публикациями, с денежными переводами незнакомцам и передачей своих персональных данных третьим лицам. Ответственность может наступить не только для автора, но и для тех, кто распространяет такой контент. Так что прежде чем кликнуть «Поделиться», нужно дважды подумать.

От музыкальных ритмов к мыслительным. Ситуация, когда обиды прогоняют прочь прошлые отношения, а чувства ведут себя как крабы в ведре. Казалось бы, отпусти, но натруженные клешни влюбленного ума никого и никогда не отпустят. Нужно, чтобы мысли переварили сами себя под хиты на любимой волне.

Я, например, всем рассказываю шуточную историю, что мне на работе доплачивают 5000 рублей за то, чтобы у меня дома не было телевизионного ящика, только радиоприемник. И, видимо, так убедительно говорю об этом, что мне часто верят. Но на самом деле телевизора действительно нет. Но за это, к сожалению, не доплачивают.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Когда я научился читать между строк, я понял, что все книги одинаковые. Ну а если серьезно, то чтение развивает фантазию и пространственное мышление. Точно так же, как интересные мелодии заставляют воображение работать активнее. Фантазируйте и развивайтесь под музыку на любимой волне.
2: Тихой рекой.

На планете Земля не все идеально. Кое с чем придется смириться. Например, со снегом зимой, с дождем осенью и приятным солнышком летом. У природы нет плохой погоды. Есть не по погоде подобранная одежда. Весна торопится под музыку на любимой волне.

ангел мой, как ты своей рукой меня коснулась. Хочу услышать.

0: пьяное счастье на съемных квартирах.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Счастье бывает и таким. Динамика, магнетизм в песне Дениса Майданова «48 часов». 22 часа 4 минуты. Время столичное. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вам вечер. В нашем радиоэфире скоро будет светло. Появится Михаил Бублик. Ну а прямо сейчас Александр Новиков. Не поздно, не рано, а вовремя.
1: Может, поздно. Может, слишком рано, и о чем не думал много лет. Походить я стал на Дон Жуана, как заправский ветреный поэт.

0: Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская, серьезна и мила, спешит сквозь утро тусклое, должно быть, проспала. И тем, кто встретится ей улочкою узкою, не догадаться, здесь у всех свои дела. Она хоть бывшая, но подданная русская, она такая ж москвичка.

у бывшей русской подданной в квартире кавардак.

И пусть неважно спит, ведь от столичной голова под утро не болит. И вспоминая сон про дворики арбатские, она как в реку

москвичка, как была. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка.

0: Она такая же москвичка, как была.
1: Не обязательно становиться турецко-подданными, чтобы побывать на фестивале «Бархатный шансон». Именно там, в Турции, на Средиземном море, в этом году пройдет наш знаменитый фестиваль. Михаил Шуфутинский в числе участников. Ради одного этого можно поехать. С 24 по 30 октября отель «Титаник Делюкс Гольф Билек». Впрочем, за подробностями заглядывайте на сайт radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет Алексей Петрухин тоже будет петь там. А сейчас в эфире «Радио Шансон» с Анной Семенович.

Вот туда уже ближе к метелям мы с вами непременно встретимся. На всенародной танцплощадке их разгуляют 14 ноября в Лайф-арене. А пока у вас есть время ознакомиться с подробностями на сайте radioshanson.ru и разжиться билетиками лучше всего на танцпол, конечно, для зрителей старше 12 лет. Здесь прощаемся до завтра. Меня зовут Юлия Степанова. Впереди группа «Сентябрь».

вот опять захандрила дождями природа. Средь зимы с неба льет, размывая снега. Плюс один

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

уходит тихо, неслышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит тихо.

наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но это печаль красиво.

слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

колодец, остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

красивее. Эх, сударушка, дай ты нам надежду, а? Дай. Эх, сударушка, дай же нам надежду, чтобы жить красиво.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Подарите мне вечер в Москве, подарите и улыбкой своей у меня обожгите. И с надеждой навстречу согрейте.

Подарите мне вечер в Москве, подарите и улыбкой своей меня.

0: Радио Шансон.
1: Я родился в семье профессора истории и мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против истории, и ресторан меня вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками, не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночи в липком коктейль Холле проводил. С блатною жизнью я с юных лет спознался, и в этой жизни очень многих превзошел. Сидел по тюрьмам я, по предварилкам шлялся,

звал тебя в другой кабак. Всего дороже мне одно воспоминание. Едва подумаю, как за душу берет, как я собрал одну надежную компанию и на сберкассу совершил дневной налет.

дрожали ограды часовые, пайка скудная, по вечерам гитары тихий перезвон. От зари и до зари работа трудная, идет строительство канала «Волга-Дон». Меня там вовсе дисциплинка до канала. Ну а работать я из детства не любил. Момент представился, и я сбежал с канала, а по дороге двух охранничков убил.

лет, лучше этих лет. Молодые годы мои разминулись две колеи, и сирень на пляжке цвела,

0: я целовала тебя.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ас

как прежде ночами, да и с деньгами чего-то не густо. И в холодильнике мышь удавилась, скурил последнюю Мальборо пачку. Соседка в дверь тарабанит с рассветом, чтобы убрал от подъезда я тачку. Под напряжением все мои нервы, а надо съездить тогда на...

0: ведь обещал.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Буфетчица.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

0: Улыбнемся же волчьи.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река безброда, на которой не сыщешь.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Что задумался-то, братушка? Это встречные гудят. Велика Россия, матушка, где в ней только не сидят. В неоплаченном вагоне развезут нас поезда. Кто по первой, кто в законе?

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Начинает светлый образ тещи.
2: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гостишник, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми глафиру на колени. Ну шо ж осень прудо, а ты мужик?
1: Невеста.
3: Возьмите у соседей стульев красных, снимайте обувь, чтоб не пачкать пол. Вообще наприглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол.
1: Жених,
4: я сам.

0: же вызвали врача. Но нам подкинул кое-чего Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил?
1: Из-под глафиры.
2: Оцеёта. Ты задом-то не очень, двигай, сволочь. Ребят, уберите, нету сил.
1: Тёща.

0: денежный заем.
1: Жених.
2: Да надь, подавитесь, ваши хорошие. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь. Давай скорее, Петрович, наших бьют.
1: Из-под глафиры.
3: Ребята, отодвиньте этот трактор. Эй, кто-нибудь, неси скорее там крат. О!
4: То? О!
3: Ща, Коля, отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват.
1: Драка между родственниками жениха и невесты.
4: Да и да ну!
5: Да стой! Не просто братья!
4: О! А! Да иди на!
5: Аж ты кусался!
1: Из-под кофты у тещи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
6: Мать честная, ну дела!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по...